0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

«Доброе утро». Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Здравствуйте, доброе утро всем, дорогие друзья. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Среда у нас сегодня 30 сентября. Здравствуйте, Дима. Доброе утро.
1: Hello!
0: Ну, по всей видимости, настроение неплохое у вас, да?
1: Йоу, бро! Как дела, бро?
0: Вы так радуетесь отмене концертов Канье Уэста?
2: Да, теперь он поедет со своим туром.
1: Нам не нужны проблемы с копами, бро.
0: Понятно. Здравствуйте, Дашенька.
2: Доброе утро.
0: Тоже, как вы сегодня?
2: Ой, я, знаете, очень даже хорошо. У меня, во-первых, сегодня новый головной убор.
0: Так. А что ж вы в нем не зашли? Мы не видели.
2: А я как-то почитала, что это не слишком...
3: Слишком хорошо для вас.
2: Слишком хорошо для вас, да. Ну, давайте так, я сбегаю.
0: Ну, ладно.
2: Попожай. Вас порадую. Вот. Во-вторых, у нас вчера был чудесный, чудесный гостевой эфир. К нам в гости приходили семья блогеров Колбасенко. О них уже вышел сюжет на телеканале «Евразия». Вышла статья на Orts.ru. И это было настолько душевно, настолько здорово. Мы с ними пообщались. У них невероятные, невероятные просмотры. Их поддерживают не только из нашего города. Да ладно, не только из нашей страны, из разных стран. Я так от них зарядилась. И оказалось, это такие же простые ребята, как и мы с вами. И вот когда они делились своими впечатлениями, как их узнают, как к ним подходят, фотографируются. И для нас это довольно знакомо. И как с ними, когда взаимодействуют люди, попадают к ним туда вот на кухню, и чтобы с ними также почаевничать, насколько для людей это важно. И я говорю, да, да, потому что мы с этим тоже сталкиваемся. Это здорово, что две наши такие семьи, семья «Радио Хит», «Евразия» и семья Колбасенко вчера объединились, и вылилось это в то, что у нас еще осталась еда.
3: Мы видели, что это вылилось, ладно.
2: Осталась еда, пришел Димка, который уже вечером не должен быть здесь.
3: Я тут находился, на самом деле, во время эфира.
0: Он чует всегда.
2: Он всегда чует, когда будет еда.
3: Я после второй работы зашел, посидел там, потом смотрю, какие-то люди пришли, так, ладно. О, еда, подожду, пока уйдут.
0: Самое главное, я отвечу, что на второй работе он тоже поехал.
3: Да, это точно.
2: Димка, по кличке Пылесос.
3: У меня гордость, что меня в списке едящих внесли вчера. Я прямо крестик ставил.
0: Единственный вопрос только, ну, я уже так примерно понимаю и представляю ответ, но почему столько еды вчера было, я вот...
2: А это как раз-таки связано с блогом ребят, которые
0: они
2: ведут.
0: Готовят?
2: Да. Как-то неоднократно нам рассказывал, есть такое направление мумбанг.
0: Ну, да.
2: Вот.
0: Мы же,
2: это
0: мы же даже активно обсуждали.
2: Да.
3: Мумбангеры.
0: Мумбанг, да.
2: Как раз они собираются за своим семейным столом, они за семейные ценности, за то, чтобы ужин проходил не отдельно, там, один возле телевизора, другой на кухне, а третий, ну, если что-то успел пожевать, перед тем, как накрывал. А они как раз собираются вместе, едят вкусную, красивую еду. Она всегда в большом количестве, что невероятно привлекает.
3: Ну, как дома, привлекает. Вот это, знаешь, вот атмосфера такая домашняя.
2: Поэтому мы решили, что мы позвали, конечно, ребят в гости, но нельзя отказаться от традиций, а это, конечно, еда.
0: Все, теперь вот все кристально понятно. Прохладно, все-таки, друзья, становится с каждым утром. До вот плюс 2 сегодня даже рисовали. И ветерок очень неприятный, кстати, подувает на всякий случай. Вот я не знаю, как советовать. Конечно, сейчас бы чуть теплее одеться, но днем 20 градусов. То есть в любом случае вам придется что-то снимать, верхнюю одежду какую-то.
3: Ну, сначала одевайтесь тепло, на работе раздевайтесь, да, потом наоборот.
0: Потом в руке несите, да, или
2: ну,
0: в пакете.
2: Ничего страшного.
0: Да, ничего страшного, понимаем. А плюс 22 вот еще завтра нас ожидает, а в пятницу 19, в общем-то, ничего критичного, но в субботу резко очень похолодает, до плюс 8 всего лишь, и пойдут дожди. Рисовали снег в начале недели, кстати, в выходные, но вот сейчас снега вроде бы нет. Это уже, наверное, приятная все-таки новость, да, нежели наоборот.
3: Ну, давайте хотя бы на выходных, хотя бы без снега.
0: Ну, хотя бы, да, я думаю, что природа вас услышит, Дмитрий.
3: Надеемся.
0: Так, что еще? Каждый шестой россиянин тратит ежемесячно на своих домашних животных больше денег, чем на себя.
4: Начальник голубей.
0: Да.
3: У каждого разные животные.
0: Наоборот, получается.
3: Голубь начальник.
0: Голубь начальник, да. 28% тратят примерно одинаковую сумму, то есть на себя и на питомца. Основные расходы владельцев животных – корм, естественно, на первом месте. В среднем 6000 рублей в месяц. Ветеринарные расходы лекарства – 4000, ну, почти 5, точнее, тысяч рублей. Обучение, коррекция поведения. Вот, добавился пункт.
2: Нет, но есть люди, у которых животные к психологам ходят, да, да, мы удивляемся.
0: 4,
3: почти, я, например, да?
0: Почти тоже 5000 рублей уходит на это, и уход просто за питомцем свыше 2000 рублей. Самая большая разница расходов – траты на здоровье. 61% опрошенных заявили, что готовы сократить траты на себя и на свое здоровье, но не откладывать необходимое лечение животного.
2: Ну, это правда.
0: Вот как получается.
2: Вы вспомните свою кошку. Она, когда на вас смотрит, вы можете ей отказать?
0: Нет, конечно, нет.
2: Ну вот.
0: Но если я сам при этом...
2: Умираю.
3: Покажу сам за себя.
0: Я, конечно, в первую очередь...
2: Первый до миски, до
0: пол. Я в первую очередь все-таки таблеточку приму сам. Да, наверное, да.
2: Нет, но мы же говорим, смотри, о том, что ты как человек понимаешь, у тебя там голова болит, ты можешь об этом сказать и взять таблеточку. А вот она тебе не объяснит.
0: Нет, я согласен.
2: Она будет просто смотреть.
0: Довольно часто ходим в клинику, и в последнее время все чаще и чаще в связи с возрастом кошки. Вот, и стараемся.
3: Она вот так, как человек, кашляет.
0: Ну, вот так, да? Ну, если бы могла, то да.
2: Не, если бы она еще могла брать колокольчик вот призывной для Виталика.
3: Да. В целом она так и делает, как говорит.
0: Ну, все равно мы стараемся, так сказать, улучшить здоровье, насколько это возможно. И возможно, да, даже в ущерб себе. Так, ну что, давайте к теме утра переходить. Сегодня у нас достаточно просто. Вот иногда, знаете, приходишь на работу, а там тебя, вот как сегодня, ожидает приятный сюрприз в виде вот еды, да, которую вчера замечательная семья Колбасенко оставила нам...
2: Доедать. Ну, говори честно.
0: Ну, доедать, хорошо, да. Это все домашняя кухня, это все приятно. Доесть это, я думаю, будет не составит никаких проблем.
2: Если это еще осталось, потому что здесь Дима, я тебе напоминаю.
0: Ну что вы, мы же проверили, все зашли. Сразу же.
2: Так вот, почему вы такие счастливые?
3: Тот самый человек Дима и сложил это, давайте так.
0: Вот, видишь.
3: И Дмитрий рассчитывал, что это не съедят, и это не съели.
0: Надо было записочку прикрепить, на всякий случай.
2: Покусаю.
0: Да, покусаю. Ну и вот.
3: Оторву руки.
0: А тема тогда, ну, из этого выливается такая. Однажды на работе, друзья, давайте продолжим фразу. Вот однажды на работе что произошло? Сюда можно, так сказать, сваливать в одну кучу абсолютно все. И какие-то приятные, и какие-то неприятные события.
3: Как вот этот, знаешь, HR, который специалист, принимающий на работу. Да. Как будто это HR в Евразии у нас. Сваливать все в одну кучу. Все, ну, там разберемся, кого куда.
0: Ну, может быть, так и происходит.
3: Мы здесь. Вот.
2: Однажды на работе Виталик научил меня частушки. А в этой частушке присутствует нецензурная лексика.
0: Как паршиво, на самом деле, что вот ты помнишь только это.
3: Плохое, да?
2: А потому что ты доброго со мной не хочешь
0: многого, ничего. Многого хорошему учил ведь вас, а вы не помните этому ничего. Только вот частушку и запомнили. Это 100 лет назад было, вот до сих пор помните.
2: Ну, не только частушку, просто про остальное рассказывать как, нельзя.
0: Если Ирина придет, у нее спросить, она скажет, значит, самый яркий был момент.
2: Вот я к тебе по-доброму подхожу, ты что мне говоришь? Иди отсюда. Вот на этом и закончилось наше общение.
0: Мы же не об этом сейчас, мы об обучении, так сказать.
3: Ладно, друзья, да. Вспоминайте вы, что было у вас однажды на работе, и делитесь впечатлениями с нами. Мы тоже, я думаю, яркими какими-то фрагментами поделимся, потому что у нас работа такая. Вот, вы можете на портале писать смотри.радио, в мессенджере Макс, в телеграм-канале. Все это радио, хит, смотри, радио. По номеру также 8922-878-2929.

0: дня.
1: Ну и как всегда в это время о трендах дня, 17 минут 8 на студийных часах. Всем еще раз доброе утро. Белорусский дизайнер сделал пуховик из седа.
2: Сено. Что такое сено?
1: Сено, обычное сено, да. Его уже назвали...
3: Это то, что вы едите, да?
1: Его уже назвали сеновик. А куртка сшита из прозрачной ПВХ-пленки. Внутри лежит 100% луговое сено. Стоит сеновик 50 тысяч рублей. Заказать его можно на сайте дизайнера Егора Ждановича. Он вот это все сделал.
3: Слушай, у меня, по идее, там кто-нибудь из родственников, там дедушка, бабушка тоже дизайнеры.
1: В какой-то степени. Да. Как там в этом Человеке-пауке в мире.
3: Таких фуфаек там только не было.
1: Я своего рода тоже дизайнер, да, вот так вот. Значит, но есть момент для настоящей...
3: Ты точно дизайнер?
1: Да, для настоящей зимы он не подходит, увы, считается арт-объектом. Ну, в общем-то, и все на этом. Ну, то есть, зимой его не наденешь, мне в любом случае будет холодно. Ну, так, если показать, да, всем, что ты оригинальный такой человек, в сеновике ходишь, можно. Концерты Kanye West, как мы уже говорили, в России окончательно отменили. Все, не пройдет. Вот теперь главный вопрос. Он и тогда был главным, а сейчас, мне кажется, стал просто вообще еще главнее, еще острее этот вопрос. Просто теперь, да, будут разбираться с этим. Пока что никаких, конечно, возвратов не было. И очень многие, те, кто купил уже, приобрел билеты, будут, скорее всего, обращаться в суды и возвращать деньги таким образом. Но пока не знаю. Поэтому вопрос никаких мнений, ничего не звучит. Так что нет, концерта в итоге все-таки не будет.
3: Ну и хорошо. Так, Дарья.
1: Да.
2: Так, тренды. Сегодня вспомним с вами фильм «Три метра над уровнем неба» 2010 года, 18+.
3: Я, дело, кстати, в том, что... говорил об этом, сейчас Дарья подробнее расскажет.
2: Да, дело в том, что этот фильм вышел вот когда-то давно, мы еще с Димой подростками были, ну, вспомните, 16 лет назад. И тогда это был безумно романтичный фильм, и там была сцена, где парень на балконе клуба смотрит вниз, опускает свой взгляд в толпу, и среди всей толпы замечает ту самую девушку, которая танцует будто только для него. И все было бы хорошо, мы повзрослели, про фильм про этот забыли, но в 2026 году пошел тренд использовать именно эту сцену. Именно эту сцену из этого фильма. А что делают пользователи соцсетей? Они стали создавать и ролики по мотивам этой сцены. То есть они загружают две фотографии.
3: Джиган и Белка, я вам приводил пример.
2: Одна фотография решает, кто же будет на балконе, а вторая фотография, кто же будет танцевать в середине толпы. И что самое интересное, почему эти ролики так интригуют и ерусят.
3: Шматко и, значит, Соколов из «Солдаты».
1: Ну, в общем,
2: да, то есть ты изначально...
1: Кинематографические, так сказать, пары, да? Да.
2: Не видишь, кто же будет там в толпе. Ты сначала видишь только одного главного героя, и вот это вот замирание того же, кого поставить
3: и
2: ему в пару.
3: Там же еще же они, естественно, в таком, в порыве страсти танцуют. Ну, танцует человек, это такой, он еще это делает достаточно красиво, и ты, ну, хахатываешь.
2: Мне понравилось, вот, на самом деле, Харламов и Паша Воля.
3: Это
2: было
3: такое.
2: Прикольно. Потому что стоит Паша Воля, ты думаешь, сейчас будет Лейсан. Но он же всегда говорит: Лейсан, я люблю тебя. А там Харлаша танцует. При том, что это, ну, действительно очень необычно. И да, вот Джиган тоже понравился. Во всяком случае, это было очень смешно.
1: Ну, в целом, зная историю, да.
2: Да, а еще вот прям только вчера увидела Ксения Анатольевна Собчак, стоит на балконе, говорит, у меня вот квартира в центре, посередине танцует Прохор Шаляпин, а у меня дом в центре города. Вот так, ну, в общем, такой вот тренд. Увидите его, знаете, вот эта сцена из кинофильма «Три метра над уровнем неба», категория 18.
1: Хорошо, будем знать тогда.
3: От души.
1: Спасибо большое.
3: Да, спасибо. Слушать будем дальше «Лирика» и «Клина бандита».

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
4: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов.

0: и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 2 градуса днем до плюс 20. В Ясном плюс 5 днем до плюс 19. В Кувандыке, Медногорске плюс 1 днем до плюс 21. Ну и в Оренбурге плюс 5 днем до плюс 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Подключайтесь к эфиру, друзья. 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас антихит. Снова попытаемся угадать одну песню, припев которой прочитаем, и в котором слова будут наоборот. За что бороться будем, Дарья, как всегда, расскажет.
2: Да, сири-тири-фирикат. Это будет номиналом 500 рублей в батутный парк «Небо».
1: Это вы сейчас специально?
2: Да.
1: Ну, хорошо.
2: Это вы меня тоже научили.
1: Я уже испугался.
2: Не-е-е.
3: Что произошло,
1: да. Друзья, давайте 21-137, код города 3537, узнаем, кто из вас будет счастливцем, будет подпрыгивать на батуте.
3: Да, под песню Анатолия Полотно.
4: Поцелуй меня, удача.
3: Вот это вот. Когда выиграется.
1: Ты знаешь, периодически, вот чему, наверное, Дима научил. Мне периодически эта песня звучит, так скажем, в голове.
3: Классно. Доброе утро.

0: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Николай.
1: Николай, против Николая кто-то сыграет сегодня. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Анатолий.
1: О!
0: Анатолий, по-моему, гораздо веселее.
1: Да, потому что звучит Анатолий полотно. Ладно. Николай и Анатолий.
0: Николай и Анатолий. Сейчас зачитаю припев одной достаточно известной песни. Там все слова наоборот, поэтому, мужчины, надо внимательно вслушиваться и сразу в голове перестраивать. То есть, если, допустим, звучит слово «солнце», ну, допустим, значит, это «луна», да? Ну, и вот примерно вот в таком вот виде. Хорошо, готовы?
3: Да,
0: тяжко. Анатолию тяжко.
1: Давайте попробуем. Давай.
0: Давайте. На маленьком подземном камне лимонного цвета.
1: Так. Напоминаем, что вся песня наоборот.
2: На большом воздушном
4: корабле.
0: Так, это, по-моему, Николай был.
1: Насколько я по голосу понял, да.
0: Николай, да вы большой молодец. Смотрите, как сразу разгадали, просто потрясающе. Мы вас поздравляем.
1: Да вы Николай первый.
0: Анатолию можно веселиться дальше. Да. Мне кажется, ему и так хорошо.
3: Будет в следующий раз дальше.
0: Да. Анатолий, приветы будут какие-то?
3: Я всем привет, что узнал вам. Спасибо за внимание.
0: Так это вам спасибо за внимание.
1: Да, да. Это вам спасибо. Да.
0: Спасибо, что позвонили.
1: Спасибо. Да, трубочку можно складывать и веселиться,
0: и дальше танцевать. Веселиться,
1: да, спасибо.
0: Вот. А Николай, мы поздравляем. Николай, ну, тоже порция приветов, как всегда.
2: Да, привет вам. Привет всему городу Орску, городу Гая.
0: Спасибо вам большое, тоже да. За звонок.
1: Да, вот вы трубочку не кладите, да. Мы сейчас поболтаем, ну и...
5: Дальше будет хуже.
1: Давай, Дарья, читай.
5: На правах рекламы. Внимание, Орск, батутный парк «Небо» ждет вас по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков, кардио для взрослых и олимпийский спорт для детей. Отмечайте дни рождения, выпускные в полете. Телефон в Орске 330470. Небо парк. Чилим вместе.
6: Антихит. Подушка шоу.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Итак, бывало ли у вас такое? Вы уже стоите в пальто, одной ногой в дверях, сумка в руке, но гостеприимный хозяин вас не отпускает и с хитрой улыбкой говорит: ну давай еще, на ход ноги.
2: Так, или у меня точно не было, но слышал об этом.
1: Ну, мы привыкли думать, что
3: поэтому
1: это...
3: Поэтому вы такой грустный, Виталий.
1: Да.
2: Я не грустный.
3: Вы очень медленно это сказали. Поэтому все говорит об этом.
1: Мы привыкли думать, что это простой, красивый вот такой вот синоним выражения на дорожку или на пасашок. На самом деле у этого выражения существует удивительная история, которая уходит корнями в старые русские традиции. Дело в том, что на ход ноги это не просто тост, это... Один из лестницы тостов, которые принято говорить, когда гость уже уходит. Давайте разбираться. Сначала шла застольная рюмка. Она шла знак уважения, пока все еще сидят. Потом была подъемная, ровно в тот момент, когда гость физически вставал из-за стола. И только потом, когда человек уже делал первые шаги, ему приносили ту самую рюмку на ход ноги, желая, чтобы он не споткнулся на своем пути. Но это еще не все. Если гость успешно справлялся с этой стопкой, его провожали до двери, и там его уже ждала запорожная рюмка, то есть он выходит за порог. И при преодолении порога во дворе перед самым уходом его могла преследовать и придворная. Представляете, там какая лестница, да, уходящая? И вот тут как раз-то крылся самый главный подвох этой большой традиции. Любая, даже малейшая нетвердость походки или неуверенность на всех этих этапах считалась уже пониманием, анализом, и люди, хозяева дома, либо оставляли уже гостя дома, понимали, что ему нельзя вот как раз-таки за двор-то уходить, мало ли что с ним может случиться, или его уже провожали с распростертыми объятиями, желали счастливого пути и говорили: береги себя. Так что, дорогие друзья, если в следующий раз вас угостят на ход ноги, вспомните эту древнюю историю и радуйтесь, что вам не предложили еще последующие 3 этапа. Вот так.
2: Вот кто бы знал, да.
1: Кто бы знал.
2: Это не заключительный, как оказалось. Ладно, спасибо, Дарья, будем знать обязательно.
3: Ладно, вам где-нибудь это... Пускай вам Виталий, вот если вы не пьете, пускай вам где-нибудь в медицинских учреждениях на ход ноги клизмочку. Вот, что-нибудь такое, знаешь?
2: Ну, это же гадко, что ты говоришь?
3: А что тебе еще сказать? Хорошее что-то?
2: Ну, желательно бы, конечно. Ну, знаешь, это... Я, правда...
3: Гематогенку
2: на ход ноги. Ни во что не верю. От вас я ничего не жду уже давно, но все-таки...
3: Я свое отбоялся.
2: Надежда есть.
3: Плакался. Ладно, впереди Jonas Blow.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в Орске плюс 4 градуса, днем до плюс 20. В Ясном плюс 6, днем до плюс 19. В Ковандыке-Медногорске плюс 4, днем до плюс 21. В Оренбурге плюс 5, днем до 20. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71-Б, Металлистов, 3, Оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сообщение о введении режима опасности атаки беспилотников 30 сентября опубликовал губернатор Оренбургской области. Жители Оренбуржья просят следить за официальными сообщениями от правительства региона и сохранять бдительность. В Оренбургской области теплая погода продержится до четверга включительно. Затем регион окажется под влиянием циклона. В выходные температура заметно снизится. На востоке области, в том числе в Орске, возможны мокрый снег и ночные заморозки. А для Орска и других территорий восточного Оренбуржья наиболее холодным днем станет воскресенье. Именно тогда зона смешанных осадков сместится на восток. В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия уже приняла приглашение и планирует участвовать в саммите, который пройдет с 18 по 19 ноября в Шэньчжэне. Дональд Трамп, по его данным, также приглашен председателем КНР Си Цзиньпинем и намерен посетить мероприятие. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Доброе утро всем, друзья. 8.05 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Снова мы в эфире. Сегодня общаемся на тему «Однажды на работе». Продолжите фразу 8922-878-2929. Что такого интересного у вас однажды на работе произошло?
1: Посмотрите, Дарья с гаража пришла.
2: Yeah.
1: У нее ключи на голове.
2: Нет, ну вы же сами просили продемонстрировать мой новый головной убор.
1: Прокололи что-то. Это надо в нос.
0: Мы
2: нет, нос
0: просили,
2: я колоть не буду.
0: Мы просили нам продемонстрировать, а не всем.
2: Ну, а почему? Подожди, почему только вам? А другие тоже захотели.
0: Не знаю, возможно. Если всем, все увидят, значит, тоже, наверное, хорошо для вас. Так, что нам написали
2: нет,
0: к этой минуте?
2: Нет, ну а ты мою кепочку чего не заценил?
0: Ты знаешь, вот очень мне хорошо нравится. Прокомментировал Дмитрий. Мне добавить нечего.
2: Вот хотя я тебе всегда самые модные луки несу.
1: Ты ему обычным неси.
0: Какие-то.
2: Ну, например...
1: Модные не надо.
0: Фиолетовые, что ли?
2: Все свои шляпки, все свои сережки я тебе показываю. Бусики
0: луки,
2: показываю.
0: Луки. Или такие, так сказать, пиу, из которых стреляют.
2: Да.
0: Лук.
2: Пум-пум.
0: Да-да-да. Так, что написали, давайте читать.
1: Самое интересное, такое, знаете, переходное сообщение, но и не по теме. И так вот, Сергей всегда, ну, вечный, может написать о чем-то и не о чем. Привет, пум-пурум-пурум-пурум-пурум-пушки. Так, информация из категории фу. Если вы недавно ели гречку, она до сих пор может быть у вас в зубах. Спасибо. Все.
0: Спасибо за информацию, я...
1: Понаблюдаю.
0: Я не сказать, чтобы недавно ел гречку, но на всякий случай еще раз проверю, да. Может, она до сих пор
1: да, вполне.
0: Торчит. Да. Про гречку я знаю, что только нужно сразу мыть тарелку. В общем-то, больше нет, потому что иначе потом будешь мучиться.
1: Угу. Женебек пишет. Доброе утро. Однажды на работе мне пришлось работать.
0: Ага.
1: А в остальных случаях?
0: А в остальных случаях, да, что где приходилось делать.
1: Доброе утро, арчане, пишет Ольга. Я вам не надоела?
2: Нет.
1: Вчера гулял, значит, по своему родному городу, Новотроицку. Ностальгия. Вот и наступил этот день моего отъезда домой. Если честно, то не хочу уезжать от своих абажулечек. Всем здоровья, берегите себя. Это, по-моему, Нижневартовск.
0: Да,
1: или
0: да,
1: что-то
0: да.
1: Такое.
0: Ну, я тоже так понял. Да. Угу. Ну, мы еще раз повторим, Ольга, нас вы можете не терять. Сайт смотри.радио, подпишитесь на все наши социальные сети, в общем-то.
1: На Виталика, например.
0: Не, на меня, не надо, у меня там ничего нет.
1: Он кино обозревает.
0: Сайт, не сайт, я им хотел сказать, смотри радио, они так и называются, в общем-то. И далеко, в общем-то, отмыв от вас не денемся никуда.
1: Да, а он еще нюцы выкладывает там.
0: Да нет, какие же нюцы. Так, что-то еще, какие-то еще сообщения
2: да,
0: есть
2: конечно.
0: У нас? Пожалуйста.
2: Пишет нам Лиля. Доброе утро. Однажды на работе вы меня не найдете. Без движения лежу и от радости не ржу. Знаете, я трудом добита и откинута копыта. Вспомнила стишок.
1: Круто. Не слышал никогда.
0: Ну, тоже не приходилось.
1: Вечная классика какая-то, да.
2: Я не умею читать этот ник сверху. Мне он по-другому читается.
1: Нэш? Или Нэш? Или Наш? Не знаю. Вы Крым? Что такое? Однажды на работе начальник сказал, делай как надо. А я мысленно подумал, как надо, никто не знает.
0: Как надо, никто не знает.
1: Ну, прикольно.
0: Да.
1: Ну, Анюта Соколова тоже, как и Женебек. Однажды на работе я работал, говорит, доброе утро всем. Вот, ну и в целом вся.
0: Нет, ну, друзья, давайте, нет, вы вспоминайте тщательнее все-таки.
1: А у нас что было вот однажды на работе?
2: Ну,
1: однажды...
2: Чего у нас только не было.
1: Да.
2: Однажды на работе в новогоднюю ночь тебя искупали в бассейне.
1: Было, кстати, было.
0: Вода, кстати, вот, между прочим, эти кадры периодически вот демонстрируются
1: на вот этом экране. Сзади нас,
0: и
1: да.
0: И все время забываю спросить, вода холодная была?
1: Холодная была, да.
0: Ой, это... какой ужас.
1: Да, классно.
0: А это ведь знаешь, было зимой.
2: Не за Димку переживали, тут больше переживали
1: за оборудование,
2: за пол.
1: А Димку там, ладно.
2: А Димку, да, уже тогда было понятно, что выживет.
0: Нельзя было теплую воду набрать?
2: Зачем?
0: Ну, как значит, что значит зачем? Вы человека обливаете из ведра воды холодной.
1: Зимой.
2: Ну это же Димка, понимаешь?
1: Да, там уже тогда меня особо не чтили.
0: Глупости какие-то. Однажды на работе мне сказали, Виталь, давай шевелись. Я сказал, шевелюсь.
1: И руками вот так.
0: Шевелюсь.
2: Однажды на работе мне подарили колбасу выше моего роста.
0: Да,
1: вот сантиметров 40, короче. Сантиметров 40.
0: Мы это хорошо помним, и все это. Мы спрашивали, конечно, в любом случае, но на всякий случай хочется еще раз напомнить, насколько хватило ее этой колбасы.
2: Ну, я ее разделила, и вот здесь, в нашей компании, всем раздала. И потом я ее нарубила, в прямом смысле нарубила, потому что там ее не нарезать. И я ее заморозила. И потом еще, наверное, ну вот весной мы ели ее долго.
0: Вот этой весной оставалось, да? Ну хорошо, надолго хватило.
2: Но она великолепна была.
0: Но мы не сомневаемся. Вам же ерунду-то не подарят.
1: Да, вас же надо делать счастливой, как вы говорите.
0: Да, ладно, друзья,
1: мы подарим вам муравейник.
0: Тортик. Однажды на работе, что у вас интересного происходило, дописывайте все это дело. Мы будем все читать, будем веселиться, надеемся.
1: Да.
0: По крайней мере, да.
1: Хорошо проводить.
0: Потому что пока что нет. Ну, что такое? Однажды на работе я работал. Ну, и что? Очень интересно рассказать.
2: Ты расскажи тоже.
0: Я же рассказал уже.
2: Ты шевелился.
0: Ну, и все.
2: Ну, что это такое?
1: Толки Хангард, я однажды землю копал, чтобы показать ленивым сотрудникам, как все реально при желании.
0: И так увлекся, что выкопал сам все, да? Что нужно было выкопать помощнику.
1: Они специально, наверное, делали. Ну как? Вот не получается. Покажи. А Женебек говорит, в остальных случаях я наслаждаюсь любимым занятием. А вот работал однажды. Классно, Женебек, спасибо. Так, портал смотри.радио, Жиль Кори и прогноз по праздникам скоро.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, 30 сентября на календаре у нас, и в первую очередь хочется отметить историческое событие, памятная дата, день воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Начиная с 2023 года отмечается эта новая памятная дата. День специальных моторизированных воинских частей МВД Российской Федерации сегодня тоже отмечается. День сил специального назначения Росгвардии. 9 лет этому празднику исполняется. День интернета в России, друзья, день Рунета. Сегодня 28 лет, кстати, исполняется этому, этой дате.
2: Так. Не покидай нас, прекрасный далек.
1: Ну, желательно, да, чтобы оставался с нами. Так, что из несерьезного? День мурлыканья и потягивания. Ну, вот поскольку у вас
2: такая... Это голубь.
1: Больше похожим. День улета. Надеюсь, ничего криминального в этом нет. Международный день перевода сегодня, друзья, тоже. Ну, важная штука на самом деле.
2: Переведите что-нибудь мне на счет.
1: Нет, тут это, именно translation, то есть перевод с языковой, понимаешь?
2: Нет, я только другие переводы понимаю.
1: День ортодонта, это человек, который ухаживает за полостью рта. День уютного вязаного пледа сегодня. Ну, как раз осенние такие даты пошли.
3: Да, настроение.
1: Да. Всемирная акция «Время для йоги». Сейчас ей очень много людей увлекаются. День собак породы Ньюфаундленд. Вот описать не смогу.
2: Новый Фаундленд.
1: Да, но красивая.
3: Большая, так маленькая?
1: Скажу. Она, по-моему, средняя, если я не ошибаюсь.
2: Ладно, перестань. Не отвечай.
1: Ну, перестань, да. Всемирный день копирайтера сегодня, друзья. Вот 6 лет этому празднику исполняется. Он достаточно молодой. Но в последнее время, мне кажется, вот профессия копирайтера, она все-таки находится в уязвимом положении. Потому что с развитием нейросети все-таки практически каждый уже может отрерайтить свои собственные мысли, слова и так далее. Да. Так что, ну, правда, это будет заметно. Надо будет еще поработать над текстом, но тем не менее. Так, ну и, в общем-то, все. Давайте к дням рождения перейдем. Ну, сегодня празднует день рождения Моника Белуччи. 62 года ей исполняется. Цитата Моники Белуччи. «Просыпаешься утром, и возможность быть здоровой или почувствовать аромат кофе становится поводом для благодарности. Но это понимаешь только со временем».
2: Ну вот, пожалуйста.
1: Да. Вот и все.
2: Ну и все.
3: Но тебе этой женщины прекрасной мало.
1: Это
3: повод для праздника сегодня. Как говорится, на ход ноги.
1: Как-то вот сейчас не очень прозвучал в отношении Белуччи, но не знаю.
2: Покажи на ход ноги.
1: На ход ноги, да.
2: Так, рефлекс впереди и танцы.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Ну давай, миленькая, ну заведись.
6: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
7: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
8: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
12: Метеохит.
13: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
14: Ну и в очередной раз о погоде поговорим. Прямо сейчас в Орске плюс 4 днем до плюс 20, в Ясном плюс 6 днем до плюс 19, в Ковандаке Медногорске плюс 4 днем до плюс 21, в Оренбурге плюс 5 днем до плюс 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
15: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
16: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
15: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Метеохит.
17: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
18: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Ну что ж, друзья, 27 минут 9 на студийных часах. И снова выпуск неправильных новостей. Загадочное событие произошло в Таллине. Там мужчина украл собственного кота и заранее предупредил об этом полицию. Но это только начало. Угу. Давайте разбираться, что произошло.
3: Как это...
2: Смотри, история началась в Таллине, где потерявшегося кота нашли волонтеры и передали на временную передержку. Угу. Вскоре объявился хозяин, но вернуть питомца не получилось. Временный опекун, которому передали кота, тоже...
3: Нет, давай так вот.
2: Вот. Во. Временный опекун, которому передали кота, тоже привязался к животному. И даже сымитировал его повторное исчезновение.
3: Там кошак, кошак такой, вы что меня?
2: Вот, представьте кота в этот
3: сюда.
2: Момент.
4: Страшные вещи его ты рассказываешь.
2: Его глаза, да, туда-сюда. Тогда мужчина, первый хозяин, решил забрать кота самостоятельно. Но сначала, как законопослушный человек, позвонил в полицию, подробно рассказал план похищения и уточнил, что ему за это будет.
4: Что мне за это будет?
2: Узнав, что грозит вплоть до 3 лет, он не передумал.
4: Видимо, кот того стоил.
3: Пацаны задние не дают, но...
2: Пришел к дому опекуна, вскрыл окно и за бутылку водки уговорил прохожего залезть внутрь и достать кота. В итоге мужчине назначили выплаты не 3 года, а выплаты, ну, в общем, большой штраф, там, 600 евро, что ли.
3: Понятненько.
2: Кот, и вот итог истории-то самое главное. Кот остался с ним. Не с опекуном, а с первым хозяином. Невероятная история просто. Да. Это достойная экранизация.
4: Это экранизация,
2: кажется,
4: это 100% экранизация.
2: Вокруг
4: должна быть.
2: Одного кота какие страсти кипят.
3: Да.
4: В этот момент кот просто хотел вискас.
2: Да, ну я думаю, что все он получил. А значит, в Сибири 2 пенсионера разгромили пункт выдачи
3: я
2: заказов.
3: Я видел, там не смешная история вообще.
2: Ну как, она... Благо там все остались живы, по крайней мере, понимаешь? И
3: ты
2: самый,
3: видел видосик?
2: Естественно. И самый момент, что там всего было 2 человека в этом пункте. Не было большой очереди.
3: И там человек... Там же на кассе-то можно же одновременно 2 там 3 пикать.
2: Ну, по факту. Наверное, да.
3: Да, я можно. Ну, то есть у тебя один стоит, разбирает что-то товар, ты подошел, пикнул, тебе второй отдали. И вот там такая же ситуация. Второй пенсионер подошел, пока тот, ну, тоже пикать. Да, самое главное, продавец такой, да-да-да, конечно, я могу и то делать. А этот говорит, а ты куда вперед меня? И вот так телефон ему.
2: Мне кажется,
3: и давай драться.
2: Мне кажется, там какая-то история заранее еще произошла между ними.
3: Не может быть. Но как они сорвались там, и сразу комменты такие, и суставы не болят. Да?
2: Ну, в общем, там... главное, что действительно, во-первых, да, досталось обоим, но они в драке действительно просто разгромили этот пункт. Он от него ничего не осталось.
3: Там столы, стулья.
4: Серьезно?
3: Там летали. Там один вот этот, который не

0: адекватный главный пенсионер, который вспылил-то из-за того, что с ним кто-то еще встал, он же столом его бил. Столом.
1: Столом.
2: Столом.
1: Ну, стол в итоге сломался.
0: Столом он его бил, да.
1: Но осталось в руке только ножка.
2: Какой кошмар.
0: Нет, после, там у них был перерыв, не знаю, на кофе-брейк, наверное, 15 секунд. Он вышел на улицу и вернулся.
1: Перекурил.
0: Да. Он вернулся с дубинкой. Профессиональной дубинкой, как у полицейских.
1: Но тот и выбил у него
0: из рук. Выбил ее, да. Там сражались, это не на жизнь, а на смерть.
1: Эпичное, да. Ну, благо, что это серьезно никто вроде не пострадал.
0: Да, вот так.
2: Ты серьезно не пострадал?
0: Да.
2: После стола-то?
0: Ну, нет, у них там синяки и видно ссадины, но...
1: серьезно, то есть, ну,
0: без всяких этих...
1: Без последствий.
0: Очень серьезно.
2: Давай сделаем такой твой тематический день рождения.
0: Давайте.
2: Я стол принесу.
0: Дим Хованцев против пенсионеров.
2: Нет.
1: Вы прям в пункт пойдете? Я вам не советую.
2: Ну то весело, потом на машинке покатаемся.
1: Вот такие истории с утра.
0: Спасибо. Гороскоп на горизонте. Всем доброе утро.
3: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
3: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день, 30 сентября у нас среда. Друзья, мы узнаем, что астрологи нам советуют.
2: Узнаем.
1: И созвездия тоже.
2: Ну, давайте посмотрим.
3: Рыбы.
1: Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью.
3: Рыбы.
4: Водолей.
2: Ну да.
1: Да.
3: Водолей.
4: Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства.
2: Окей.
4: А я как раз водолей.
2: Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть.
3: Стрелец.
1: День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло.
3: Скорпион.
4: Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. Придется речь готовить в письменном виде.
3: Весы.
2: День этот, вот так вот, сегодня вы будете преисполнены нетерпением, вот так скажем. А обратите его в действие, так от него хоть какая-то польза будет.
3: Дева.
1: Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него будет сложнее.
3: Лев.
4: Не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла.
3: Рак.
2: Сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном.
3: Близнецы.
1: Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем.
3: Телец.
4: Сегодня у вас будет неплохой шанс получить признание. Правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно.
3: Овен.
2: Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – просто заняться физическим. Смены деятельности – это хорошо. Но сейчас будем танцевать.
1: Да?
4: Да.
2: Да.
1: Ну, попробуем.
2: Под Бэйби Бобу.
1: Ну, если только под него.
2: Да. Так, у нас, значит, Let Me Forget You и Крылья. Все это в ближайшие несколько минут.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73. Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Фед всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Каргополог отвечает.
1: Ирина Каргополова снова с нами. Ирина, доброе утро вам.
2: Всем доброго утра.
1: Сложно уже себе утро представить без вас. Без
2: да, я залазю под
1: мозговую. Да. Сегодня у нас тема, которую мы уже давно хотели обсудить, все никак не могли к ней подобраться, но вот, по-моему, сегодня довольно такой подходящий случай.
2: Яркий пример у нас есть.
1: Да, почему, вот хочется узнать, почему в голове застревают какие-то совершенно, казалось бы, ненужные вещи, вы их помните досконально, буквально какие-то цитаты дословно, а вот что-то важное, действительно нужное, оно почему-то выветривается очень быстро, и приходится каждый раз лезть то в книжку, то в интернет, но чаще в интернет. Интернет, чтобы это все себе напомнить. А вот это все сидит у тебя где-то.
2: Так мы вроде на неделе это уже обсуждали. Вы забыли?
1: Да?
2: Да.
1: Я что-то не помню.
3: Дурак, дураком.
2: Реклама, которая заднела.
3: Мы вот только обсуждали.
2: Здесь про негатив.
1: Очнулся.
2: С другой стороны.
3: Я вообще не слушаю вас.
2: Мы про негативные истории, в которых мы застреваем.
4: Виталик не так немножко воспринимает. Вот, например, он нам рассказывает иногда какие-то интересные истории. Вот эти интересные фразы, которые он выучил, они не всегда культурные с точки зрения языка. Там и общество. Или вот частушки такие емкие. И мы их запоминаем. И вот он говорит, почему вы вот это запоминаете, а не то, чему я вас учу. Хотя я не вижу в этом ничего плохого. Это выражение Виталика. Это его часть.
2: Ну, во-первых, емкие, я так понимаю, что они еще с нецензурной лексикой.
4: Да.
2: И связаны с темой часто под текстом сексуального характера. Да, все то, что табуировано.
3: Кстати, про домогательство.
4: Мимо тещиного дома. Это кто? Все, это Виталик.
2: Вот это, понимаете, все, что табуировано, все, что запрещено.
1: Это не я, это сектор
2: Это даже не сектор газ. Да.
1: Это даже, кстати...
2: Даже это народное творчество.
1: Это еще дальше, да.
3: Виталик Хой.
1: Да. Так, ну и...
2: Переходим к научной части, да?
1: Да. Давайте.
2: Официально научной части. На самом деле, я уже начала говорить параллельно вам, что легко запоминается и фиксируется, и повышается интерес и мотивация слушать. Тема сексуального характера всегда. Стоит только заговорить, поднять какую-либо тему, связанную с сексом, все, интерес вырастает в 100 раз. Это, помните, старый такой анекдот про лекцию преподавателя, и он в процессе, чтобы не забеременеть, нужно вот это, вставлял лекцию, чтобы повышать интерес студентов. Понимаете, вот здесь то же самое, история. То есть все, что связано с этой темой, оно всегда актуально и интересно. А если там еще что-то запрещено, табуировано, и есть какая-то история, связанная с потайными желаниями, так все, внимание человека, даже если он будет стоять спиной, уши будут вывернуты на 180 градусов.
1: Ну, а
2: чтобы
1: почему?
2: Внимательно услышать. Ну, потому что все,
1: какое
2: что...
1: Какое объяснение?
2: Ну, потому что действительно, на самом деле, это то, что доставляет удовольствие. Причем очень высокое. Во-вторых, это запрещено. Да, а вот эффект, знаете, это про фотографии.
4: Как актриса... фотографии с точки зрения физики?
2: Нет, актриса, она снималась у зеркала два лица. Актриса знаменитая.
1: Ну, не мучитесь, мы потом посмотрим.
2: В общем, она первая, кто просила удалить фотографии и пыталась скрыть фотографии своего дома, и потом завирусилась, и она... И, в общем, ее фотографии ее дома посмотрели больше людей, чем какое-либо там событие. То есть это стало самым вирусным событием. И также с Бейонсе вот эти ужасные фотографии, которые она требовала удалить, там ее команда пыталась убрать из пространства интернета, но поскольку она обратила на это внимание, да, что она хотела это скрыть, и в итоге она еще больше внимания привлекла в этот момент, и эти фотографии развирусились и стали мемом, и вообще теперь есть у каждого в телефоне. То есть, ну, мне, конечно, нет такого человека, который бы не посмотрел вот это вот искаженное ее лицо в движении, засняли, и там вот была такая гримаса ярко выраженная. И вот этот момент, эффект, когда тебе говорят нельзя, либо человек пытается что-то утаить, либо требует срочно убрать, все, туда вот этот интерес, а что там такое, вот это любопытство наше, на самом деле, которое является, оно вот мощным таким моментом, что человек теряет контроль над собой, и он туда идет, а, соответственно, это начинает быть эмоционально окрашен, все, мы в этом сидим. И это также про истории с травматическим опытом, да, с каким-то негативом. А они еще, знаете, как мало того, что там сильные эмоции, стыд, печаль, гнев, который мы вовремя не выразили. Это эффект Зейгарник. Помните, я говорила, что незавершенное действие, то есть энергия запустилась, но мы до конца не довели, и это внутри начинает энергия ходить, и все. И то есть мы ее никак не реализовали. Поэтому вот в психологическом процессе очень много внимания. Вот есть даже целое направление гештальт. Закрыт гештальт, это как раз-таки вот на этом феномене и основывается. И то есть если мы что-то не доделали, если мы в моменте не ответили, мы это запомним в деталях, будем еще в голове крутить и запустим такой тревожный, знаете, симптом, как руминация или вот эта мыслительная жвачка, когда мы одну мысль можем сутками крутить в голове и фантазировать вариации сценария, а как бы надо было сделать, да, и вот в этом еще и тяжело, прям погружаешься в это, и это изматывает. Вот, а есть еще один момент, почему мы запоминаем, ну, для нас отрицательный опыт кажется негативный, потому что у нас есть такая часть, как комплекс неполноценности. У нас у каждого есть свои там синдромы, симптомы, да, какие-то
4: тараканы,
2: да, которые выстраиваются в очередь и подкрепляются к событию. И если оно цепляет какую-то нашу часть, которой мы недовольны, мы не принимаем там, да, и либо она там травматична, либо мы ее скрываем, либо она драматична, да. Все, здрасте. Это такая сцепка происходит, что это остается и всплывает еще и может перейти в поведенческий, ну, в поведенческий момент и создавать даже механизмы защиты. Ну, то есть прям влиять на личностные процессы. Вот. Поэтому здесь очень важно находить инструменты и механизмы и закрывать ситуацию в моменте любыми способами.
4: Не запоминать его частушки?
2: Ну, частушки — это частушки, мы вот про негативный момент. А что такого? Частушки — это вообще фольклор, да.
4: Ну, вот иногда какие-то фразочки интересные. Они же, наоборот, нас скрепляют. И мы в этом чувствуем наше
2: единение. Это про объединение, про коллектив.
4: А Виталик ворчит на нас за это.
2: Что ты ворчишь?
1: Да что вы их слушаете, кто ворчит, кто не ворчит.
2: Просто если выходить, если хочешь, чтобы они запомнили что-то такое серьезное, сделай ассоциацию с несерьезным.
1: То есть частушку, но только с рабочим моментом, да?
2: Да-да-да, поверь, засядет в голове.
1: Коллаборация такая.
2: Ну, как у нас грамотные, там, ну, то есть у меня богатый опыт взаимодействия с педагогами, стандартными, с нестандартными, там, с наставниками, супервизорами, и у меня был такой преподаватель, который важный момент делал хлопки. Вот мы сидим, допустим, что-то рассказывает, он раз хлопнул, потом закончил фразу, вот два хлопнул. И мы как эти дернулись, но эта фраза уже сидит в голове. Ну, это, конечно, такие экстремальные методы. Но он и был нестандартным педагогом, искал возможности быстрого и легкого запоминания лекций. Он тестировал все эти теории, ну, на нас, потому что мы психологи, да, и работает это или не работает. Увлеченность. Особенно, когда онлайн работаешь, надо как-то привлечь внимание. Это яркие картинки, яркие ассоциации и яркие какие-то вот подпитки изнутри. Вот, поэтому здесь рядом с частушкой какой-то факт,
1: какой-то
2: чтобы
1: факт,
2: он скрепился. И потом еще одну частушку.
3: Здрасте. Музыка играет. Знаешь, ты
1: уже
3: пора
1: давно
3: танцевать.
2: Да-да-да.
1: Да, пошла танцевать Ирина, мы вслед за ней. Спасибо за очередной ликбез.
3: Да, обязательно Black Eyed Peas на горизонте.
0: Психолог отвечает.

0: статус авто, запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто» – качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим вновь о погоде. В Орске плюс 8, днем до плюс 20. В Ясном плюс 9, днем до плюс 19. В Кувандыке Медногорске плюс 8, днем до 21. В Оренбурге плюс 9, днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
4: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Оренбургской области вырастут с 1 октября. Это уже вторая индексация в этом году. Первое повышение произошло в январе. Тогда тарифы выросли всего на 1,7%. Причиной стало изменение законодательства по НДС. Правительство России установило для второй индексации допустимые пределы от 8 до 19%. Индекс по Оренбургской области составит 12,5%. Несмотря на ясную погоду, еще по-летнему жаркое солнце, в Орске холодает, и в том числе в квартирах. Октябрь на пороге, но старт отопительного сезона назначают не по календарю. По правилам, отопление включают, когда среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Решение принимает администрация города. После этого тепло сначала подают в социальные объекты, школы, детсады и больницы, а затем в жилые дома. Процесс полного запуска системы может занять несколько дней. Управляющим компаниям нужно отрегулировать сети и устранить возможные неполадки. Дональд Трамп поддержал идею частично смягчить санкции против России. Об этом сообщает издание «Атлантик» со ссылкой на источники. По данным издания, предложение несколько месяцев назад представил спецпосланник президента США Джон Коул. Оно предусматривает ослабление части экономических ограничений в обмен на освобождение ряда заключенных в России. «Атлантик» пишет, что такой шаг в дальнейшем может открыть возможности для сделок между двумя странами, в том числе в сфере нефти, топлива и редкоземельных ресурсов. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Ну, хорошо бы еще понять, что пытался высказать данный исполнитель. Я, честно говоря, не все понял.
1: Если и переспросить-то больше не у кого.
0: Так я на вас надеялся. Думаю, вы что-то мне подскажете.
1: Нет, я то, что...
2: Ой, вот это хорошо.
1: Это... Этот экстенсион.
0: Это еще более непонятно, да.
1: Я не, всегда не мог выговорить его никнейм, но это.
2: А вот это вот его чики-брики тута.
0: Ну ладно.
1: Чики-брики тута.
2: Ну, спалая, мулая, чики-чики-чики там, тутая.
1: Но это очень сильно зарысившийся треки, особенно года три назад, в связи с особенно кончиной исполнителя.
0: Ладно. Да. 9.06 на студийных часах, друзья. Это «Подушка Шоу», третий час нашего
2: эфира.
0: Ну, эфира или веселья, можно по-разному называть. Сегодня общаемся на тему «Однажды на работе». Продолжите фразу 8922-878-2929. Сергей нам написал забавное сообщение. Было такое: «Однажды на работе мне дали зарплату, а потом не дали. И я ушел в другое место».
2: Классное настроение. Это логично.
0: Сначала дали, а потом не дали.
1: Так это классное построение. Видишь, из обычной ситуации сделал.
0: Хорошо,
1: весело. Согласен. А вот тут кто-то много текста пишет. Например, здравствуйте, Игорь пишет. Однажды на работе я решил подстричься под машинку. Успел подстричь половину головы, и машинка сломалась, так случилось. Пришлось ехать домой так. Добирался я на электричке полтора часа, и как назло не нашел какую-нибудь кепку. И за эти полтора часа наблюдал очень много косых взглядов, усмешек. До сих пор вспоминаю, сам ржу.
0: Можно понять, да, окружающих людей. Мне другое волнует, почему он на работе стрижется.
1: Ну, машинка там была, например.
2: А может быть, он барбер. Да.
0: Но если только так. Ну, я что-то сомневаюсь сильно. Но... Хорошо,
1: или
0: что
1: бармен.
0: У вас... Хорошо, что у вас время есть постричься на работе.
2: Да. Вот пишет нам Евгений. Оформляли праздничные автомобильные колонны для... парада 9 мая. У нас сломался компрессор для надувания шариков. Более 2000 шаров надо было надувать ртом или ручным насосом. После этой ночи я не смог смотреть на воздушные шарики очень долго.
0: Мне кажется, у вас после этого не то, что смотреть на шарики.
1: Ева Элфи позавидовала.
0: Ротовая полость была, наверное, очень сильно уставшая. Елена пишет: «Доброе утро, у нас на работе в коридорах и на лестничных площадках на окнах стояли горшочные цветы, и периодически они пропадали бесследно. Стали смотреть по камерам, видим, пришла пожилая женщина, ставит наши цветочки в пакет и уходит. Стали ее караулить, и вот она пришла и опять забирает цветы, идет на выход, мы ее встречаем и спрашиваем: женщина, зачем вы это делаете? А она нам: а вам какая разница? Они у вас здесь просто стоят, а я их продаю».
2: Слушайте, у нас как раз на первом этаже компании много цветов. Я думаю, пора открывать бизнес.
0: Да.
1: Сергей пишет: однажды на работе начальник попросил меня спрятать себя в кабинете от его жены, тоже начальница, ящик вышки.
0: Так.
1: В общем, с меня Штирлиц не очень, она спалила все. Я вроде бы, ну как, между двух огней оказался, угу, и все равно оказался крайним. С обеих сторон причем.
0: Да это же два начальника.
1: Да,
0: они
1: да.
0: не могут.
1: Один ты что не мог спрятать, другой ты что не мог не прятать.
0: Не могут быть виноватыми. Виноватыми вы будете.
2: Мало того, что муж и жена, так еще и начальники.
1: Ольга, однажды на работе в окружении в окружной взрослой больнице я со своими пациентами застряла в лифте на 40 минут.
0: Ого.
1: Отключили свет, но мы не растерялись, травили анекдоты, и все было мило и спокойно.
0: Вот со мной даже если в лифте человек застрянет, вот он будет...
1: Даже рассказать-то нечего.
2: Не рассказать, не показать.
0: Ему будет очень скучно. Я ни одного анекдота не помню.
2: Ну ты знаешь частушки.
0: Да что ты привязалась с этими частушками? Одну знаю всего и все. Что ж я буду 40 минут в лифте одну и ту же петь, что ли?
1: А там, знаешь, такая тишина кромешная. Этот молчит. И к нему
0: как заевший этот магнитофон.
1: И к нему вот этот вот, с кем он застрянет, Виталик... Только вот единственная фраза за полчаса, он к Виталику на ушко так подойдет.
0: Ну как же ты долго подводишь.
1: Да, надо же насладиться. На ушко подходит.
2: Мы уже устали от наслаждения, Дим.
1: Нет, он, тишина такая. От вас плохо пахнет. И будет вот это вот. Вот
2: Дим, ну вот про частушку было интереснее.
0: Насладился?
1: Да я, да.
0: Молодец.
1: Я мне весел.
2: А я представляю, реально 40 минут Виталик поет частушку. Потом посмотрим, кто из нашей троицы будет самым.
1: Дверь открывается, такой, ну все.
0: На ход ноги, на ход ноги.
2: Мимо тёщиного дома.
0: Екатерина пишет, однажды на работе, когда мне было 19 лет, меня уволили. Но моей вины не было, не буду вдаваться в подробности. Я пошла с горя и обиды и напилась. Но мне позвонили через 4 часа и сказали, что ты завтра едешь в рейс. Я в недоумении говорю, меня уволили, а в трубке слышу, Катя, ехать некому. Так и работаю до сих пор уже 16 лет. Правда, на другой должности.
1: Катя, ехай! Ехай, Катя!
0: Катя немножко не в состоянии, да, получается.
1: Привет, подушки, Константин пишет. Однажды на работе в отношении меня хотели возбудить уголовное дело. Но потом во всем разобрались, передумали и даже наградили. Вот так вот. От ненависти до любви.
0: Полярность такая иногда присутствует, наверное, на работе, да, сначала.
1: А потом, знаешь, наградили, и потом так, а, не, там все, там перепутали.
0: Да, да. Человек седой уже награду принимает, да. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Смотрите, сколько забавных историй, друзья. Однажды на работе, продолжите фразу, в концовке часа еще все дочитаем обязательно и повеселимся. Обязательно кому-то и кофе вручим от Кофе Лайка за самое оригинальное сообщение.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
7: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры – сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
1: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Плюс 8 в Орске, днем до плюс 20 в Ясном, плюс, соответственно, 7 днем до плюс 19 в Кувандыке, Медногорске, плюс 9 днем до 21 в Оренбурге, плюс 10 днем до 22. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: Верно, друзья, 21-137, код города 3537, снова бензиновая лихорадка, очередная попытка 20 литров бензина разыграть. Интрига, по-моему, у нас уже очень сильно затянулась, никак не удается выпасть на барабане нужному числу.
2: Ну, давайте так.
1: Давайте сегодня... Дарья поколдует.
2: Сегодня 30 сентября.
3: А я вовсе не колдую.
1: Да. Да.
2: Полюбила?
1: Давайте...
2: Давайте
3: что-нибудь сценарий. Давайте что-нибудь. Магния попейте.
1: Нет, что-нибудь такое. Магний, давайте да. Кручу, верчу что-нибудь.
2: Кручу, верчу. Заполучить его хочу.
3: Ну и кто же у нас будет болтать?
2: Кто хочет стать счастливым?
3: Алло.
4: Алло.
3: Здрасте, как вас зовут?
1: У нас в последнее время прям девушки, да?
3: Да.
2: Расцвел ты наш цветочек.
1: Так, еще раз, как зовут?
4: Елена.
1: Елена. Еленочка, сколько крутим барабан?
4: Давайте три.
3: Три раза, хорошо.
2: Елена, ваш голос услышал Виталий, аж расплылся в улыбке. Вы его порадовали.
4: Очень приятно.
3: Или у него микроинсульт.
2: Так, 15 литров нам показывает первый круг.
3: 15 было с первого
1: раза. Делом занимаетесь, в конце концов.
2: Вы тоже.
3: Жмите на тыкалку.
2: Крутите дальше. Итак, 1 литр.
3: Так.
2: Сейчас посмотрим, порадует ли вас Виталик в ответ.
3: 2 литра.
1: Подождите, показывает, ну, 2. Ну, вы смотрите, где стрелка.
3: Но ну, это 2. Она вниз скатилась потом. 2
1: ну,
3: литра.
1: 7 же, вот. Ну, 2 вот, литра. Граница же, вот.
4: Давайте 7.
2: Нет, там ну, смотрите, показывают. Есть правило, есть программа. Она вот вычисляет 2 литра.
1: Лена, я как мог помогал.
3: И два и нащелкал, как мог помогал. Твоя тыкалка он не работает.
1: К сожалению, только 2, не 20. В колдовство Дарьи сработало, получается,
3: против.
1: Сколько? На 1% получается, да? 2 от 20. Или сколько?
3: 2 от 20 это 10.
1: А, 10, да, на 10%. Вы это увеличиваете КПД.
2: Сейчас.
1: Твое. В конце концов. Ладно, Лена, 2 литра бензина вам достается от заправки «Новый поток». Что-то передавать будете?
4: Ну, всем большой привет. Всем хорошего дня. Спасибо большое.
1: И вам спасибо.
3: Вам спасибо. В следующий раз, я думаю, будет веселее. Вот так.
1: Пакетик не забудьте захватить для 2 литров.
2: Ты думаешь, там пакетик бензина? Пакетик не выдают.
1: Ну...
3: Хотя у меня с одного корпоратива мужчина в штанах выносил шашлык.
1: Вот.
3: Поэтому вот. Тут все зависит
2: бензин от в пакетике.
3: Потребности, да.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: 26 минут 10 на студийных часах.
3: Значит, говоришь.
2: Да. Что я что-то говорю, да. Очередной выпуск неправильных новостей. В

0: завести не получилось. Молодые люди не отчаялись, попытались счастье с КАМАЗом. Им удалось запустить двигатель и даже тронуться с места. Но после этого они сразу попали в ДТП.
1: Это какой-то сюр.
0: Это больше похоже, знаешь, на этот...
2: Комедию.
0: Скетч какой-то или, не знаю, да, какой-то монолог какого-нибудь артиста. Ну, правда. В общем, после этого они сбежали. Ну, понятно, что сейчас их обнаружили. И ведется расследование этого инцидента. Еще один инцидент произошел...
2: Как бы их называли? Я даже не знаю. Воры по кличке.
0: Трактористы. Экскаваторщики.
1: Недомоторные.
0: Ну да, что-то такое, наверное.
2: Неправильные трактористы.
0: Возможно.
2: Потому что 300 говорят им.
0: Да. В Ангарске поймали шиномонтажника, который прокалывал колеса чужих машин, чтобы, к нему, чтобы к нему обращались за ремонтом.
2: Представляете? А может, не людей ссорить, чтобы они потом женились за
0: нами? Да, да, да.
1: Он растил спрос.
0: 20, да. Кстати, двухлетний работник.
1: Ага, зумер.
0: Ага. Ну, наверное, или еще зумер.
1: Зумер
0: еще. Конечно. Я так понимаю, он такой думает: о, гениально! Сейчас я пойду. Он ночью пришел, значит, у него стоял шиномонтажку, он пришел в соседний двор. Проколол несколько машин, приколол.
3: В яблочко.
2: Примерно так, да?
0: Ну, примерно так. Чтобы владельцы, ну, вроде как, обращались за ремонтом в нужный сервис. Но они обратились не к нему, а в полицию. А по камерам вычислить шиномонтажника оказалось вообще просто проще простого.
1: Он и не скрывался.
0: Он не скрывался особо.
2: И полиция сказала.
3: Какой ты овощ.
0: Ну, привет. Примерно так.
2: Видите, названия рубрик наши старые помогают.
0: Короче говоря, проводится, конечно, проверка по факту этого инцидента. Еще одна новость, опять же, про зумеров. Они продают чеки «Вкусная точка» с номером 67 за 1000 рублей. Ну вот в данном случае в объявлении 2000 указано. 2000 рублей чек с 67, ну, этот тренд с
1: X7.
2: Я когда позавчера матч был хоккейный, отвел розыгрыш. Я смотрю, в толпе стоит два человека, и у них у обоих улыбка, как у Джокера. Вот такое выражение лица, знаешь,
0: напряжен.
2: У Джокера или у Оно. Вот это вот, знаете, вот такая веселая, ехидная.
0: Не внушающая доверие.
2: Да, да, ты думаешь, что-то не в порядке. Откуда вы, ребята? И с таким же лицом, знаешь, подходят молча ко мне и такие на ушко. И я такой, что? Ну, допустим, сейчас я вам ухо подставил. И там тебе в ухо так: покажите секс-сэм.
0: Я говорю, ё-моё.
1: Ладно, дети, давай. Дети, идите. Да.
0: Ну, показал.
2: Показал. Спасибо, убежал.
1: А потом от тебя был танец Могну?
2: Нет, не было, к
1: счастью. Кстати, про Могну. Виталий, нам же, знаете что, нам наши постоянные...
0: Заказали?
1: Нет, наши постоянные слушатели нас поблагодарили. Сказали, что ехали они в машине с детьми, отвозили как раз в школу. И когда заиграл Могну трек...
0: Они выпрыгнули из машины.
1: Восторг детский был огромен. И за это нас поблагодарили.
0: Вот чтоб сейчас тоже восторг был, ну-ка, 6-7 станцуйте.
1: 6-7. Эй.
2: А правильно, секс или секс?
0: Ее не показали.
2: Да. А я принципиально камеру выключил.
0: Камера переключилась как раз в этот момент.
2: Ладно, ладно, вот, танцуйте, Дарья.
0: Давай.
2: На вас камера.
0: Давай.
1: 6-7. Эй. 6-7. Эй. 6-7.
0: Ужас такой. Что, это обязательно?
1: Ну, так Казан делает.
4: Ты слишком низкий,
1: а я люблю высоких.
4: Я тебя могу.
2: Хорошо, что дети уже все в школе, да, сейчас? Некому танцевать.
0: Кто-то да, кто-то нет.
2: Может, шеф в машине сейчас?
0: Я очень надеюсь, что в школе не играет подушка. Не звучит, точнее.
1: Нас, кстати, некоторые смотрят в школе. Помните раньше, вот в ваше время, приемники протаскивали, чтобы послушать
2: там радио? Кто сейчас в школе, напишите, отпишитесь.
1: А они сейчас с телефона, даже с телефона можно смотреть, они смотрят, слушают.
0: Да, вот я о чем и говорю.
1: Они просто не пишут комментарии, чтобы...
0: А то сейчас посрываем уроки у людей.
1: А там это...
2: Передавайте привет классухе.
1: Итак, дети, столица Франции. Я тебя могну. Помогну.
2: Правильно говорить. Хотя есть какая-нибудь столица? Мангал?
1: Столица Мангал?
2: Монголия?

0: Столица мангал.
1: Сложно сказать.
2: Намог. Ну ладно, я такого не знаю. Так, Мэтт Нэш у нас, также Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, отражение, и поиграем, что было раньше.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
6: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
7: Телефон рекламной службы 25 08.

0: было раньше. Раньше.
1: Подключайтесь к эфиру, друзья. Настало время классного розыгрыша от магазина «Яблочный Спас». Прямо сейчас будем узнавать, что было раньше, то или другое.
2: Или
1: все.
2: То или все.
1: То или все.
2: То все в эфире.
1: Так звучит лучше, да. 21-103-7, код города 3537. Ждем ваших звонков, и не только мы. Чьи-то наушники тоже ждут своего хозяина.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас звать, кликать?
3: Костя.
2: Костя.
4: Константин.
2: Прекрасно.
1: Константин, сейчас Дарья вам зачитает вопросы. Что было раньше, то или все, как мы уже определились. Ваша задача максимально все это угадать. Будет 5 вопросов, 4 из них должны быть правильно отмечены. Так, в этом случае тогда подарок получаете. Нет, к сожалению, вы не получите.
2: Итак, ready?
3: Yes.
2: Обожаю наших слушателей. Поехали.
4: Что появилось раньше, Кока-Кола или Эйфелева башня?
3: Кока-Кола.
4: Верно. Кто из персонажей появился раньше, Шерлок Холмс или граф Дракула?
3: Дракула.
4: Неверно. Что состоялось раньше, первые современные Олимпийские игры или первый Тур де Франс?
3: Тур де Франс.
4: Неверно. Что появилось раньше? Печенье Орео или пластырь?
3: Пластырь.
4: И это тоже неверно. Что произошло раньше? Первая церемония Оскар или первый чемпионат мира по футболу?
3: Оскар.
4: Верно.
5: Я люблю тебя, сладенькие кости, лапочка губки.
1: Это единственное, чем мы можем вас успокоить, Константин, да. К сожалению. Нет, спасибо. Как-то в последнее время тоже не очень везет.
4: Я прям жду того, кто меня сделает.
1: Да. Это по жизни сейчас?
2: И очередного мужа?
4: Нет.
1: Это по жизни вы сейчас говорите?
4: Не обошляйте. Прекратите. Кто там сказал? Молчать.
2: Ладно, все.
1: Константин, привет, и будут какие-то.
3: Всем привет, хорошего дня.
2: Спасибо большое. Хотите сделать? Ну ладно.
4: Я имела в виду в игре.
2: Ну пускай, Кость, спасибо, удачи.
4: Ну что это такое?
2: Бывает чего. Да.
1: Не расстраивайтесь.
2: Послушаем что-нибудь?
1: Он придет все равно.
2: Угу.
4: Кто он?
1: Ну, тот самый, которого вы ждете.
4: Который меня сделает?
2: Дарья когда-нибудь зайдет в студию, такая, знаешь, такая взъерошенная, с сигаретой. Такая, меня сделали.
1: Ну,
4: вы
1: надеюсь.
4: Все опошляете и омрачаете.
2: Возможно.
4: Не буду я так заходить.
2: Да это ваша жизнь. Crazy Town.
6: Реклама. Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехний день здесь раз, при море, и доступно все для нас.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
0: Что было раньше?

0: Реклама. Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В Орске плюс 11, днем до 20. В Ясном плюс 10, днем до плюс 19. В Кувандыке-Медногорске плюс 12, днем до 20. В Оренбурге плюс 12, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
7: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Да, друзья, ну что, подводим итоги. Тема сегодняшняя «Однажды на работе». Что произошло у вас? Да, продолжите фразу 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Ленчик вот хорошее сообщение написал. «Доброе утро, мои подушки. Как я по вам соскучилась. Я вас слушала даже в Египте в номере».
2: Вау!
3: Мы были в Египте косвенно.
1: Косвенно были, да. А по теме. «Однажды, выходя на очередную пятиминутку, директор ударился головой о дверной косяк». Как сильно. И пятиминутка сократилась на 4 минуты.
2: Всем хорошего настроения.
1: Видишь, как только ровно на минуту. Не больше. Да.
3: Так, Павел пишет, Зубенко. Доброе утро, подушки. Помню, я работал на Орском вагонном заводе крановщиком. Было лето, очень жарко. А кран козловый. То есть он очень высоко. Там кабина находится... ну, там, ввысе, ну, да?
1: Какой вы молодец!
2: Ввысе!
3: Приходилось раздеваться до плавок на минуточку. Потому что там было такое пекло, и пока кран ехал от... И до я выходил из кабинки и проветривался.
1: Нет, ну, на самом деле историй таких много. То есть я натыкался периодически. Иногда даже ведь нужно в туалет сходить, а там, ну, у тебя нет возможности элементарно. Поэтому мы понимаем, да.
3: Да, и еще Ольга пишет про абажулик, который шаурмы Нижневартовск. Говорит, вы про меня забыли, подушечки, как домой без подарка-то ехать. Мы вам, кстати, писали, Оль, возможно, у нас отлетела админка. Вот, мы сейчас посмотрим, проверим, и, если что, еще раз свяжемся.
2: Потому что у нас сообщение,
3: да, вам отправлено, да даже не в этот же день, а через 30, какие 30, 3 минуты я написал вам, поэтому у нас сообщение есть, у вас может быть нет, но исправимся, посмотрим, что там у нас, проверим. А еще у нас Елена пишет, некая Елена, вообще неизвестная, доброе утро, подушки, однажды на работе мне предложили очень большой откат за выбор определенного поставщика оборудования. Я отказалась, попросив сделать скидку для компании в официальном счете. Прошло несколько лет, и учредитель бизнеса был на какой-то конференции. Эти поставщики рассказали, что директор его компании отказался от отката, что является большой редкостью. Угу. Учредитель сказал, что был очень горд и дал большую премию.
1: Вот.
3: Конечно, меньше откат.
1: Но пришлось, правда, ждать, да, несколько лет.
3: Прикольно.
1: Так, Игорь еще написал, однажды на работе у меня коллега спросила: Игорь, почему ты грустный, что-то случилось? А я не грустный, я просто очень сосредоточенно смотрел в монитор и забыл моргать минут 5.
3: А Антонина говорит, однажды на работе я очень захотел поработать. Бывает редко такое, да?
1: Редкий зверь, да? Так, ну что, давайте, да.
2: Еще есть сообщение, Евгений. Ну, что вы лугаетесь? Здравствуйте, однажды на работе мы с другом после хорошей гулянки пошли не спамши на работу. Итог, работать не хотелось, хотелось спать, и придумали гениальный план. Я лег под машину, делая вид, что ремонтирую, а друг за руль, делая вид, что помогает. Итог, нас спалили коллеги и поиздевались немного. Друг другу слепили из теста орган, фоткали его, другу слепили. А меня просто сфоткал под машиной спящим. Мы полгода вечели на доске.
3: Висели
2: на доске почета с такими фотками.
3: Как у вас плохо.
2: Ну, там написано «вечели».
3: Надо зачитать тогда.
2: Ну, а вдруг это какой-то специальный сленг людей?
1: Ну, вряд ли.
3: Без комментариев.
1: Так, ну, за кого будем голосовать-то?
2: Ой, много на самом деле.
3: Очень сегодня огромное количество сообщений каких-то просто безумных.
2: Евгений, который шары дул.
1: Хорошо, Сергей очень неплохой. Сначала дали зарплату, потом не дали.
3: Да, тоже классно. От Павла Зубенко. Павла Зубенко у нас сообщение про плавки.
1: Да.
2: Да, тоже классно.
1: Ну и?
2: Я не знаю. Я за шары.
1: А вы, Дмитрий?
3: Это чисто по каким критериям? Вы шары выбираете?
2: Ну, воздушные шары.
3: Ну ладно, только поедете.
2: Да.
3: Ну ладно. Что мне еще понравилось? Ну, в целом, да, Евгений Воронин хорошее сообщение написал,
1: ну,
3: про шарики.
1: Ну, тогда соглашусь, ладно.
3: Да.
1: Ну, вот. Правда. Он сколько дул?
2: 2000.
1: 2000 шаров, друзья.
3: Да. Мне кажется, чашечку кофе заслужил.
1: Он чашку... Для него чашка кофе как снаперстка.
2: Ну, передохнет чуть-чуть.
1: После 2000 шаров.
3: У него рот, наверное, вот как у Стаса Ярушина, знаешь, потом сузился до сантиметра.
1: Ладно, так еще раз, как зовут?
2: Евгений.
3: Воронин.
1: Да, Евгения, поздравляем. Стаканчик кофе от Кофе Лайка ему достается.
3: Среди всех написавших вы сегодня белая ворона.
1: Вы молодец.
2: Мы с вами обязательно свяжемся, расскажем, как вы заберете свой подарок. А пока на правах...
3: Как? Уверен.
2: На правах рекламы. Кофе Лайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса: город Гай, улица Ленина, 46, город Новотроицк, Советская, 84, Марии Корецкой, Советская, 44А, парк, Советская, 93, остановка Гагарина.
3: У меня жених один раз написал. Я говорю, как сделал предложение? В анкете спрашиваю. Там, уверен.
1: Уверенно. Да. А я думаю, я хочу просто Евгению пожелать, чтобы кофе не был слишком горячим. Потому что если он начнет дуть, он сдует весь кофе.
3: А лучше возите с собой насос. Да, и разом назад.
1: Тренировка была мощная. Ладно, спасибо всем, друзья. Классные сообщения сегодня. Вы нас порадовали.
2: Сегодня уже среда.
3: Женька, на день рождения сразу все свечки.
1: Да почему она сейчас про среду? Я говорю, хорошее сообщение. Да, сегодня среда. Что это? Вы устали, Дарья, что ли?
2: Нет, я наоборот весела.
1: Хорошо.
2: Я сегодня немножечко шалю.
1: Ну, дарите дальше.
3: Да, дарите хорошее настроение дальше. Нам, да, пожалуйста. А мы до завтра прощаемся.
1: До завтра, всем пока.
2: Завтра четверг.
1: Да.
3: Четверг. Все, меня пугает ее состояние. Давайте проверимся. Хорошего утра.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Ленинский районный суд Орска поступило уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении сожительницы на дачном участке. В январе 26 года там мужчина, будучи пьяным, во время ссоры из ревности, нанес своей сожительнице множественные удары руками и ногами. Это привело к переломам ребер, опасному для жизни состоянию женщины. В настоящее время судом решается вопрос о назначении даты судебного заседания. Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Об этом такое мнение news.ru высказал главный редактор IT-издания Рунета Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные и коммерческие данные. При этом сам навык работы с искусственным интеллектом становится все более востребованным. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым ужесточил правила вывоза наличных в страны СНГ. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. Согласно указу, для физических лиц вводится запрет на вывоз наличных и в государства, члены Евразийского экономического союза, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан на сумму, превышающую 1 миллион рублей. При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет запрещено вывозить средства в любом размере. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Поиграем в города?
3: Ага.
1: Начинай.
3: Казань.
1: Новороссийск.
3: Краснодар.
1: Рязань.
3: Москва.
1: А при чем тут Москва?
3: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: Как?

0: Rise Low. Эфир наш прогревает с самого утра. Мы этим же самым занимаемся. Немного и ножкой делаем, и общаемся. Сегодня тема была хорошая, которая подняла настроение, наверное, каждому абсолютно. Забывайте про то, что можно и свои музыкальные пожелания нам озвучить. Мы постараемся их реализовать. И будем двигаться дальше вместе, рука об руку по этой среде.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 30 сентября, среда, что у нас имеется интересного? День, например, обожаю, когда всплывает что-то нехорошее. День интернета в России, например, вот пускай он будет у нас светлый, чистый и работающий. Далее, день мурлыканий и подтягивания, пожалуйста. Далее у нас день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. 24 года прошло. День улета сегодня, пускай вот сегодня все на таком каком-то настроении будет. Международный день перевода. Ну, давайте вот с иностранных как раз-таки языков и побольше на наш язык переводить, чтобы все понятно было. День ортодонта с праздником. День сил специального назначения Росгвардии. День время для йоги. Еще у нас день школьного молока. Помните, откуда было такое? Ну, и из-за границы. Что интересного произошло? Ну и, например, день любви к людям. Вот, хороший праздник. Пускай мы эту любовь будем умножать с вами и делиться друг с другом.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афиша».

0: 15 лет.
1: И сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание. Ну, правда, для этого что-нибудь придется сделать.
0: Близнецы.
1: Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, то постарайтесь немного разузнать хотя бы о нем.
0: Рак.
1: И сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если удастся, результат превзойдет все ожидания.
0: Лев.
1: Не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла.
0: Дева.
1: Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути.
0: Весы.
1: Вы будете преисполнены нетерпения, обратите его в действие.
0: Скорпион.
1: У вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. Если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз, но все-таки увы.
0: Стрелец.
1: День этот будет отлично проведен, будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло.
0: Козерог.
1: Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли они все верны?
0: Водолей.
1: Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь.
0: Рыбы.
1: Сегодня вы будете иметь всевозможность и силы повлиять на жизнь других. У вас тоже будут. Воспользуйтесь способностью этой мудро. Информация от огнё.ком. Нюша, Хэвен, потихоньку просыпаемся, разгоняемся. Среда тоже штука непростая.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри Радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 250807.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас доктор Кучо и трек под названием «Holy Spirit». Творение 2009 года, ну и на 17 лет назад так брынк.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
6: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Завтра, 1 октября, в Орске отключат холодную воду из-за внеплановых ремонтных работ на участке проспекта Ленина 129-133. Подача воды будет прекращена с 9 утра и до завершения ремонта на участках от улицы Пацаева до улицы Жукова, от проспекта Ленина до улицы Беляева. Жителям указанных районов следует заблаговременно запастись водой. После окончания работ потребуется время на заполнение системы и нормализацию давления в сети. Более 300 горняков эвакуировали из шахты Распадская в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Пожар возник в демонтажной камере нерабочей лавы. На поверхности вывели 305 сотрудников. Возгорание потушили сами работники шахты. Сейчас специалисты проводят мониторинг газовой обстановки на месте. Повлиял ли инцидент на угледобычу, неизвестно. По данным спасателей, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются. За прошедшие сутки в Оренбургской области зарегистрировали 43 пожара, из них 21 техногенный, 19 ландшафтных на площади более 200 гектаров и 3 лесных на площади 8 гектаров. Спасли 6 человек, среди них один ребенок, пострадавших нет. Так, в Новотроицке горел многоквартирный дом на улице Жукова. Сотрудники МЧС спасли 6 человек, включая ребенка. Огонь потушили на площади 5 квадратных метров. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: Сбербанк. Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: позитивное продолжение дня, такое же, как и должно быть здесь на Смотри Радио. Максимально тут высасываем энергию из всего, что вокруг, да, и направляем ее в нужное русло. Сделаем это вместе с Бобом Синкларом, Кешей, его Польной, Арткасти, Ляри и Калом Скоттом. Для твоего драйвового настроения существуем мы, а вы для нас.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри. Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: в газовик. Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: напомнить бы хотелось, что с утра мы обсуждаем случаи на работе. Однажды на работе что происходило. Тут такие нам кренделя рассказывали. Вот очень бы хотелось услышать еще от вас что-либо. Ну, там, помимо того, что кто-то иногда на работе захотел поработать, вот это вот все, да. Однажды вот Антон говорит, палец соскользнул, отправил голосовое сообщение не подруге, а в общий чат с руководством. Ну, и на эмоциях высказал все, что думаю о нашей команде. Вот, может быть, у вас такое было. Поэтому портал смотри.радио создан для того, чтобы мы делились забавными случаями. Пока, Кэлвин Харрис, Джей-Зи и Бандерас.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
6: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Лиц старше 18 лет.
8: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25

0: хит на все времена.
1: Прекрасный проект под названием Fly Project создал песню под названием «Мандала». Нулевые были прекрасные, у Малей это все прекрасно ставилось на каждой вечеринке.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
5: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
6: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
5: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Нет, скучно не будет точно. Максим Мочалов с нами.
1: Привет, привет.
0: И ответы на все вопросы найдет.
2: Да, и письма все ваши прочитают.
0: Это точно, да. Так что пишите ему, собака Майл, что-то там, да. Но нет, портал смотри.радио. Вот. Так что почтальоним в эфире немножко. Удачи.
1: Хорошего дня.
0: Спасибо.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области отмечается рост показателей в ряде отраслей промышленности. Индексы производства существенно превышают уровень прошлого года. Производство электрического оборудования составило 117% к аналогичному периоду 2025 года. Машины и оборудование для промышленности 119%. При этом анализ загрузки производства показывает высокую дифференциацию. В одних сегментах предприятия работают практически на пределе возможностей, в других сохраняются резервы для наращивания выпуска. По итогам 2026 года прогнозируется, что индекс производства электрического оборудования составит около 120% к уровню 2025 года, а по группе машины и оборудования на уровне в среднем 118%. Это связано с реализацией инвестпроектов, расширением кооперационных связей и ростом внутреннего спроса. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о признании достижений региональных компаний на федеральном уровне. Сразу два предприятия региона стали лауреатами Всероссийской премии «Экспортер года», сделана в России. Сорочинский маслоэкстракционный завод занял второе место. На третье место в номинации «Продукты питания» в категории «Крупный бизнес» завоевал Оренбургский молочный комбинат «Канталь ОМК». А глава региона поздравил коллективы предприятий с высокой оценкой их труда на федеральном уровне и пожелал им уверенного роста. В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия уже приняла приглашение и планирует участвовать в саммите, который пройдет с 18 по 19 ноября в Шэньчжэне. Дональд Трамп, по его данным, также приглашен председателем КНР Си Цзиньпинем и намерен посетить мероприятие. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневаемся в своих силах, прибавляем энергию здесь, мы каждому через музыку. Подключайтесь к нашему бешеному энергетическому потоку, и вы точно сегодня все успеете. А мы вместе с вами успеем сегодня сделать денек действительно жарким и отличным. Попрощаемся с сентябрем.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

сообщение. Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
6: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
7: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: В эфире вместе с вами, друзья, как обычно, погрузимся в мир кино. На связи Макс Мочалов и Виталий Морозов. Мы продолжаем наслаждаться осенью и вспоминать, ну, действительно, такие осенние картины. Здравствуйте,
2: да.
1: Виталий.
2: Привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. На этой неделе действительно в основном осенние картины. Легенды осени у нас уже были. Был даже «Всадник без головы»-то с Джонни Деппом. Вот уже забыл название.
1: «Тонная лощина».
2: «Тонная лощина», да, обсуждали. Сегодня очередь дошла до картины «Ван Хельсинг». 2004 года, категория 12+, у картины. Рыцарь секретного сообщества в исполнении Хью Джекмана бросает вызов графу Дракуле. Не кому-нибудь, а именно ему. В принципе, классная, роскошная фэнтези от режиссера «Мумии» Стивена Сомерса. Он «Мумию» действительно снимал, причем не одну часть «Мумии» возвращается. Тоже его перу принадлежит. Книга «Джунгли», также, если вы помните такую картину, была когда-то замечательная, тоже 94-го года, там Джейсон Ли, Скотт Ли снимается. Ну, это про Тарзана фильм, тоже приключенческий такой получается. И, в общем-то, багаж к «Ван Хельсингу» к 2004 году у Сомерса был довольно приличный. Ну, в плане чего? В плане приключенческого такого кино. Приключенческого. Го-го. Да. Вот. И, соответственно, здесь художественное решение у него, правда, вот от более таких ярких красок, наверное, песочных, в том числе из «Мумии», они перешли уже в какую-то такую готическую сторону.
1: И вот эта вот серость, она действительно, ну, знаешь, пахнет осенью. Вот когда он из Лондона в эту Трансильванию отправляется, погода вокруг становится все, так сказать, промозглее, там где-то потом и снег падает, и все остальное. И вот это ощущение того, что там вот настоящая такая вот серая осень, она очень сильно проявлена.
2: Я, кстати, очень удивился. Оказалось, что еще в 94-м году этот проект задумывался как сиквел к оригинальному фильму по роману Брэма Стокера «Дракула». И главную роль там должен был исполнить Энтони Хопкинс.
1: Ну, конечно, он же там и в первой части, так бы сказать. Но там уже был такой, не сильно.
2: Но к 2004 году изменилось все практически. Вообще, я так понимаю, переработана была. Ну, сама идея осталась, а остальное все было сильно переработано и сделано в угоду, наверное, больше комиксам, нежели чем какому-то такому серьезному камерному кино, ну вот каким «Дракула» и является.
1: 100%. Ну и еще конкретно, конечно же, надо обратить внимание на вещь антураж и конкретно на костюмы. Ты там действительно понимаешь, что они вот там оделись немножечко потеплее, чтобы точно не замерзнуть, и вот это ощущение того, что там действительно прохладно за окном, как у нас, собственно, сейчас и происходит, оно чувствуется. Плащ у Ван Хельсинга, я вот до сих пор, когда пересматриваю, я понимаю, что он должен быть в нем вообще малоподвижен, но при этом, как он смотрится, и эта шляпа, я просто не могу.
2: Роскошный.
1: Да, у Кейт Бессингер вообще как бы весь костюм.
2: Она вообще молодец.
1: На высшем уровне.
2: Она классно выглядит в роли такой воитель.

0: временами, местами. Вот, и говорит, ну, такие провокационные вещи, но над которыми он вообще много говорит в этом фильме, на самом деле. Так же, наверное, как и последний, во всяком случае, Дракула. Вот у Брэма Стокера, не у Брэма Стокера, а в фильме с Гарри Олдманом, я не помню, но, по-моему, он тоже там много достаточно разговаривал, да. Особенно когда перевоплощался. Вот, и здесь это не обошло стороной. Он тоже очень много говорит, и много таких достаточно провокационных вещей, но над которыми тоже можно задуматься.
1: Особенно вспоминается сцена, когда он ходит по потолку и о чем-то так
0: рассуждает.
1: И ты так...
0: Ну, у тебя любимая сцена есть какая-то в этом фильме?
1: Ну, погоня на колесницах, потому что она снята прям очень бодро, и ты не сразу понимаешь, в чем там фишка, зачем это нужно было сделать, и нагнетающая очень классная музыка в этот момент, и вот тогда они действительно скачут, там обрыв этот.
0: Там же еще добавился оборотень, да, ко всему прочему.
1: И оборотень, и много кого, чего еще, да, но самое главное, вот этот вот саспенс, ты сам понимаешь, что надо успеть буквально до заката, иначе сейчас вот эта вся нежить попрет на них, и как раз вот, опять же, там, осенние виды вот этого леса из Трансильвании, вот действительно, ты смотришь на него, потом в окно смотришь, да у нас так вообще нормально, как
0: бы
1: еще.
0: То есть можно как будто выйти и встретить Ван Хельсинга.
1: Да-да-да, где-нибудь здесь у нас Зуральная роща.
0: Мне понравился вот в этом фильме сильнее всего все-таки открывающая сцена, где он с доктором Джекилом дерется. Это на тот момент вообще настолько круто было сделано. То есть 2004 год, там Халк, по-моему, уже появился или только стоило ему самому первому появиться? Не помню я точно. Ну, короче, примерно вот плюс-минус где-то в это же время. То есть и вот эти уже новые спецэффекты, при которых уже полностью отрисованный персонаж, то есть, да, возможно, играющий его статист, но не знаю. Вот, и он сделан очень классно, и сама эта сцена такая, там, и экшен такой классный присутствует, и вот эта вся атмосфера тоже готическая, они же в Лондоне там еще делаются. Ну, получилось очень классно.
1: Как-то так быстренько пробежали, и Хью Джек, он, естественно, на главной роли, там так с длинными волосами, в самом, своем соку мужчина, там на него смотришь, и почти каждый, особенно когда он потом перевоплощается в полуголом состоянии бегает, когда ты смотришь на него, думаешь, вот.
0: Он, кстати, пишет, что вот он одновременно снимался в «Людях Икс», то есть уже играл Росомаху и вот Ван Хельсинга.
1: Да. В общем, на каждого из актеров можно смотреть, просто любоваться, и действительно их внутренний мир богат.
0: Да. В общем, пересматриваем, друзья, «Осенним вечером», Ван Хельсинг, 2004 год, категория 12+.
1: Ну, а мы продолжим наслаждаться днем, а вам желаем только отличного кино.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б, телефон 25-33-73.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет», Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.

0: меня.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Эксклюзивно.
3: Невероятно. Зрелищно.
2: Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Невообразимо мы делаем сегодняшний день вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». Все почему? Потому что мы говорим «до свидания» первому месяцу осени. Да-да-да, сентябрь сегодня нам тоже помашет ручкой. Мы же вместе с вами. Давайте будем активнее махать сегодня и ручками, и ножками, и делать так, чтобы точно не замерзнуть. Конечно же, в этом всем нам поможет музыка. Здесь в эфире «Смотри радио». Дополняйте свой день и, конечно же, вместе с нами делайте ярче. Ну а мы вместе с вами сделаем этот денек еще приятнее музыкой. Ну а пока ждем от вас больше пожеланий. И, конечно же, ваши эмоции всегда нам помогут улыбнуться. Так что давайте улыбаться вместе под лучшие ритмы.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Подготовка к зиме – главный приоритет правительства Оренбургской области. На сегодня 95% всех объектов прошли проверки и готовы включить отопление. Это выше на 3%, чем годом ранее. Почти полная готовность у многоквартирных домов и социальных объектов – по 99%. Котельные готовы к зиме на 97,5%. Тепловые пункты и сети тоже с высокой степенью готовности. Заблаговременно подготовку завершили 9 муниципальных образований. Особое внимание и строжайший контроль за безопасностью, особенно в свете инцидента с котельной на Ленинградской в Оренбурге. Глава региона дал поручение восстановить ее в кратчайшие сроки, чтобы до начала отопительного сезона объект работал в штатном режиме. Несмотря на ясную погоду, еще по-летнему жаркое солнце, в Орске холодает, и в том числе в квартирах. Октябрь уже на пороге, но старт отопительного сезона назначают не по календарю. По правилам, отопление включают, когда среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Решение принимает администрация города. После этого тепло сначала подают в социальные объекты, а затем в жилые дома. Процесс полного запуска системы может занять несколько дней. Управляющим компаниям нужно отрегулировать сеть и устранить возможные неполадки. Почти две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решаются уточнять размер комиссии за обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплатить по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на радио Хит.
1: Уверенно шагаем вперед, друзья, и не думаем останавливаться. Все, что нужно для того, чтобы вы хорошенько потрудились над тем, чтобы ваш рабочий процесс был на высшем уровне, у нас в эфире имеется. Ну а если чуть вас покидает силы, самое время подкрепиться, ведь обеденный перерыв тоже с нами. Всем тем, кто наслаждается им, приятного аппетита, а остальным давайте не затягивать. С этим добавьте активности и вкусности. Эба Индия поможет, Зиверт впереди, будет Тонорт и 50 Ультра также. We'll be right back.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» – 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ – город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
6: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
7: Все на лед!
8: Пропусти серию домашних игр любимого клуба.
9: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
10: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
11: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
12: Смотри радио.
13: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
14: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
15: Категория 16+.
16: Включи новое окно в своем доме.
17: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
18: Подробности на «Смотри.радио».

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: А вместе с вами немножечко притормозим, чтобы автоновости здесь в эфире услышать от наших автоэкспертов. Илья Дорогов, Константин Макаров в студии. Доброго дня.
2: Привет.
3: Всем здрасте.
4: Да, друзья, всем день добрый. Начнем с того, что страховщики заявили о полной технической готовности к автоматической проверке ОСАГО через дорожные камеры с октября этого года.
3: Оба!
4: Так вот, да, по данным РСА, полнота данных в системе АИС страхования достигает практически 100%. То есть сверки с базами МВД подтвердили соответствие. И оператор Национальной страховой информационной системы сообщил, что идет тестирование функционала со стороны МВД. Я лишь напомню, что штраф за отсутствие полиса составляет у нас при первом попадании 800 рублей, но за повторное нарушение, значит, от 3 до 5 тысяч.
3: То есть практически стоимость самого ОСАГО.
4: Ну, да. Практически, да. То есть, и, как сообщается, камеры будут выписывать не более одного штрафа в сутки. Однако запуск на данный момент не подтвержден со стороны МВД. Причем глава ведомства Владимир Колокольцев ранее заявлял о технической неподготовленности системе и риске негативного общественного резонанса.
1: Второй точно.
3: На самом деле, знаете, как бы палка о двух концах. Вот честно, еще раз. По поводу этой инициативы, я не понимаю, почему люди не покупают себе ОСАГО. Это в первую очередь ваша защита от того, что если случится какой-то ДТП, и не дай бог вы будете виноваты, что вам не придется выплачивать сумму пострадавшему. Это в первую очередь.
4: Абсолютно самое... верно, да.
3: Вот. И если, например, также наоборот случится, и у вас нету, вам никто ничего не выплатит. Ну, то есть, это же для, ну, на самом деле, нормальная вещь. Понятное дело, там, бороться по поводу всех выплат, не выплат, но ты хотя бы, там, скажем, 80% точно сможешь покрыть.
4: По крайней мере, примерно на 400 тысяч рублей вы сможете себя обезопасить, да, заплатив там 7-8 тысяч рублей.
3: И все,
4: условно,
3: и да, никаких проблем. То есть, почему люди так прям сильно против этого, я не понимаю.
4: Ну, посмотрим.
3: И на самом деле, мне еще вот по поводу автоматизации интересен следующий еще такой, как бы, вопрос возникает. Допустим, машина зарегистрирована, у нее есть ОСАГО, но там ездит другой водитель. Они это будут распознавать, который не вписан в страховку?
4: Ну, по факту, получается, нет.
3: Вот.
4: По факту, это сможет выяснить только сотрудник ГАИ.
3: Да, который, да,
4: потому что камера, считав номера и сверив ее с данными МВД и ОСАГО, то есть поймет, что на машине есть страховка, но по факту подтвердить, есть ли конкретно, вписан ли конкретно вот этот водитель, значит, в ОСАГО, в автоматическом режиме будет по факту невозможно.
3: Угу.
4: То есть только с учетом сотрудника ГАИ.
3: Ага.
4: Так, ну и еще новость одна о том, что под Кировом мужчины пытались угнать спецтехнику и автобус, чтобы доехать до дома. Причем, смотрите, двое молодых людей катались на мопеде, который сломался, значит, по приезду в город Санчурск. И чтобы не идти домой пешком, они решили угнать транспорт. Далее события развивались интересно. Нарушители проникли на местное предприятие и попытались завести мини-погрузчик и экскаватор. Вот это же самые быстрые средства передвижения, чтобы добраться. Сообщается, что ключи были в замках, но техника, значит, им не поддалась. И также им не удалось завести рядом стоящий автобус ПАЗ. Пробравшись на соседнюю пилораму, то есть на этом предприятии у них ничего не получилось, они теперь решили пробраться на пилораму. Молодые люди сначала пробовали угнать Урал, а затем КамАЗ. Вот, на нем, значит, на Урале удалось им тронуться с места, но не справившись с управлением, они столкнулись с другим транспортом. Да.
1: Еще и разбили.
4: Вот, а на КамАЗе они тоже почему-то смогли проехать всего лишь несколько десятков метров, и что-то с ним случилось, и автомобиль заглох. Ну и, соответственно, вот итог. Угонщики отправились домой пешком. Где их уже, соответственно, задержали полицейские. И по факту происшествия возбудили, конечно же, уголовное дело.
3: Какой сюр.
4: Что происходит в этом мире? Вот ты обратил внимание, что в последнее время достаточно много вот таких вот...
3: Это осень.
4: Вот таких новостей, да, происходит, когда их просто невозможно объяснить.
3: Ну, а мы объяснять не будем. Главное, настроение подняли, и хорошо. Друзья, мы же давайте будем дальше поднимать вам настроение с помощью музыки. музыки, которая будет звучать в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спа».

Делаем ваш день легким и непринужденным. Здесь в эфире «Смотри радио». Лучшая музыка способствует вашим улыбкам, а мы очень жаждем осенью ваших теплых улыбок здесь почувствовать их. Мы всегда рады через портал «Смотри.радио». Вы там давненько не бывали. Заглядывайте тоже в наши мессенджеры туда. Тоже пишите, чтобы денек был ярким и жарким. Для этого, конечно же, мы тут подбираем лучшую музыку для того, чтобы вам работалось веселее. Ловить Джиган на лето Локдог. Скоро будет также Холли Флейм и Мадонна уже далее для вас. Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай «Радиохит» и смотри «Радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: далее. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Ленинский район Сутурска поступило уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении сожительницы на дачном участке и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В январе 26 года на дачном участке в Орске мужчина, будучи пьяным, во время ссоры из-за ревности нанес своей сожительнице множественные удары руками и ногами. Это привело к переломам ребер и опасному для жизни состоянию женщины. В настоящее время судом решается вопрос о назначении даты судебного заседания. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение высказал главный редактор IT-издания Рунета Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные коммерческие данные. При этом сам навык работы с искусственным интеллектом становится все более востребованным. В России планируют ввести специальное удостоверение учителя. Минпросвещение уже подготовило для этого 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с педагогами разработает положение о статусе учителя. Документ планируют вынести на общественное обсуждение. Пока сроки введения удостоверения не называются. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого солнечного настроения всем, кто с нами на волне. Как можно больше тепла этой осенью. Давайте генерировать вместе с вами. Здесь, в эфире «Смотри радио», нашим основным топливом, конечно же, является музыка. Так что громче ее делаем, и теплее точно станет и вам, и окружающим. Ну а поможет нам Джейн. Будет тем белорусский Fast Family Heaven. Уже далее слушаем.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

стесняемся делать громче и, конечно же, вместе с нами наслаждаться самыми яркими хитами. Keep on Rising от Ian Carey только что в эфире, и чтобы ваш день тоже почувствовал, как вы жаждете тепла, вы об этом не забывайте вместе с нами делиться. И самые яркие эмоции мы здесь, конечно же, в эфире озвучиваем для того, чтобы этот денек, конечно же, украсить чисто вашими цветами и палитрой. Мы здесь с вами корректируем, конечно же, музыкой. А если вам не хватает яркости, взгляните за окно. Там пока еще сентябрь. Мы ему совсем скоро скажем до свидания и встретим октябрь. К этому месяцу мы готовы. Ведь у нас все укомплектовано. Жаркая музыка, отличное настроение. Все имеется, так что не сбивайся с волны.

новости из музыкального мира. Ищи в нашей группе ВКонтакте vk.com/hitorsk.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

А если даже немножечко прохладно, мы вместе с вами готовы сделать жарким любой день, чтобы вы вместе с нами тоже этим моментом насладились. Не забывайте прибавлять громкость и закидывать нас вашими теплыми пожеланиями. Это все нужно нам для того, чтобы радовать окружающих, конечно же, вместе с вами делать громче. Вот те сообщения, что уже прилетели. Передаю привет Орску и желаю отличного настроения всем и каждому. За это спасибо большое. Мы говорим Светланке и, конечно же, делаем еще громче. Ведь впереди у нас будет еще больше музыки. LJ Fidu присоединится, будет Дати и Мэткон уже скоро в эфире. Смотри.

0: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Устали от серого асфальта?
4: Угу. Пора взлетать.
5: Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов. Секции для настоящей акробатики.
6: И море позитива.
7: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
5: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
7: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
5: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
8: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: А в эту минуту за окном в Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером нам синоптики обещают плюс 15. А в эту минуту в Ясном плюс 18. Вечером будет плюс 13 градусов в Кувандыке и Медногорске плюс 20. Вечером будет плюс 14. А в Оренбурге сейчас плюс 19. Вечером будет плюс 15 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Ленинский районный суд города Урска поступило уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении сожительницы на дачном участке и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В январе 2026 года на данном участке в Урске мужчина, будучи пьяным, во время ссоры из-за ревности нанес своей сожительнице множественные удары руками и ногами. Это привело к переломам ребер и опасному для жизни состоянию женщины. В настоящее время судом решается вопрос о назначении даты судебного заседания. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение высказал главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные и коммерческие данные. При этом сам навык работы с ИИ становится все более востребованным. В России планируют ввести специальное удостоверение учителя. Минпросвещение уже подготовило для этого три проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с педагогами разработает положение о статусе учителя. Документ планируют вынести на общественное обсуждение, пока сроки введения удостоверения не называются. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, наслаждаемся моментом. И, конечно же, всегда любим освещать здесь, в эфире, все самое яркое и зачастую вкусное. А можете приготовить даже себе чашечку горяченького кофе или чая и устраиваться поудобнее. Ведь мы вместе сейчас будем обсуждать невероятный момент. Почему он невероятный? Потому что все, что длится долго, всегда, знаете, с таким благоговением нам дает чувство того, что мы можем наслаждаться и моментом, и чем-нибудь вкусненьким вообще бесконечно. Ну, а поговорим мы сегодня о вкусностях вместе с Анной Владимировной Атлановой, представителем кондитерского производства «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Добрый день, Анна.
2: Добрый день, Максим.
1: Ну, а вы, я уверен, друзья, уже догадались. Услышав «Хлебзавод 7», сразу же в голове вспоминаются те вкусные знания, которые вы уже получили. Да-да-да, уже больше полугода мы вместе с вами узнаем много чего интересного про наш любимый край, про любимый город Орск. И, конечно же, все это еще у нас, конечно же, вознаграждается вкусными, невероятными боксами от «Хлебзавода 7» из города Новотроицк. Вы же, друзья, вместе с нами сегодня тоже сможете в ближайшее время получить вкусный бокс. Так что будьте на связи. Но самое главное, отправляйтесь на наш портал smotri.radio, открывайте нашу прямую трансляцию, и в сети кабельного телевидения «Зебра» тоже открывайте наш канал. Анна, очень приятно, что вы сегодня с нами. Действительно, вот момент, когда создается что-то вкусное, завораживает. Когда повара, кондитеры, они все это совмещают, и из этого получается тортик тот же самый, пирожное, пирог какой-то вкусный, всегда вот лично у меня вызывает благоговение. И вот как это все создается, и как вообще «Хлебзавод 7» начал в городе Новотроицке, начал свою работу, он уже, я знаю, более 15 лет на рынке, хотелось бы, конечно же, узнать. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле, «Хлебзавод» города Новотроицка – это старейшее предприятие, которое образовывалось и росло вместе с городом Новотроицка. Но оно не оставалось таким стационарным, да, и постоянно новые технологии, новое оборудование. Мы готовим сами кадры, да, которых обучаем. И мы стали одним из крупнейших поставщиков хлебобулочных хлеба и хлебобулочных изделий на востоке города Оренбуржья. География наших поставок велика. Вот, и ну, мы заслуженно считаемся таким производителем, который любит и гордимся продуктом, который производим.
1: Да, действительно так, потому что продукт ваш в первую очередь приносит не только радость, но еще вот это чувство насыщения каждому человеку, потому что голодный человек, он не радостный в априори. Вам огромное спасибо, что вы эту, собственно, радость дарите всем и, собственно, нашим слушателям через вкусные боксы, ну и всем, конечно же, тем, кто у вас покупает. Ну и, конечно же, хотелось бы поглубже погрузиться в процесс приготовления, ну, мы не будем, а вот о том, что действительно производится у вас, хотелось бы узнать поподробнее.
2: Ну, производится большой ассортимент хлеба, хлебобулочных изделий по традиционным технологиям заквасочных. Мы ведем закваски, и по исследованиям Института хлебопекарного города Санкт-Петербурга, НИИ хлебопечения, наши закваски признаны уникальным достоянием России.
1: Круто.
2: Три из наших семи заквасок, которые мы постоянно ведем и вывели у себя, они вот отданы в национальный фонд, где ну, каждый, кто захочет там повторить, да, может взять эту культуру и что-то подобное у себя на производстве сделать. Это вот что касается хлеба.
1: То есть, получается, ваши рецепты можно уже в книге рецептов поискать
2: как бы
1: и можно найти.
2: Не совсем рецепты, а именно заквасочную культуру. На самом деле мы ведем 7 заквасок, но ассортимент хлебов, которые вот на этих заквасках, он гораздо больше. И ты уже, чуть-чуть изменив технологию и входящие ингредиенты, то есть добавив туда ну, какие-то функциональные, как сейчас говорят, добавки в виде там орехов, семян, ну, какой-то еще муки цельнозерновой, да, ты уже модифицируешь, и получается разные вкусы, разные свойства, и на разного потребителя, да, ты уже можешь как-то удовлетворить вкус самый взыскательный.
1: Это точно. Вот. Ну и, конечно же, Анна, вы находитесь сейчас рядом с человеком, который просто обожает сладкое. А вы, собственно, это сладкое своими прекрасными ручками создаете. Вот что у вас там в кондитерском цеху происходит? Тоже очень интересно.
2: Непосредственно я, да, как раз являюсь руководителем кондитерского цеха. И вот как партнер ваш в проекте «Вкусные знания» мы приготовили, готовили вот на протяжении вот этих шести месяцев.
1: Полгода, да.
2: Да, боксы вкусные как раз-таки с изделиями кондитерского цеха. Кондитерский цех мы выпускаем более 70 разных наименований кондитерской продукции. И плюсом более 40 булочных изделий, куда входят и сдобные сладкие, и сытная какая-то выпечка. То есть это тоже такое большое производство, поделено на участки, почти 40 человек, 38 работает над вот созданием для всех сладкоежек и для всех любителей, и вот там и делаем мы призы для дозвонившихся и участников вот этой вкусных знаний, которые вы проводите в эфире.
1: Действительно так. И сегодня мы вместе с Анной сразу два розыгрыша проведем в эфире «Смотри радио», так что будьте на связи. Да-да-да, находится с нами Анна Владимировна Атланова, представитель кондитерского производства «Хлебзавода 7» из города Новотроицк. Сегодня рассказываем, что мы уже полгода вам доносим вкусные знания. Как это происходит, еще обсудим в эфире совсем скоро.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slowdown были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart'а были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Что было раньше?
8: Раньше.
7: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка шоу».
7: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это звучит.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Особенно вкусно сегодня в нашей эфирной студии, так что подключайся с чайком-кофейком. Наша трансляция на портале смотри.радио для тебя открыта. Мы здесь в эфире сегодня вместе с Анной Владимировной Атлановой, представителем кондитерского производства «Хлебзавод 7» города Новотроицка, вместе с которыми мы каждый будний день несем вкусные знания в массы. Да-да-да, наша образовательная просветительская рубрика посвящена тому, что мы рассказываем о богатстве и интересных моментов нашего Оренбургского края. История и культура регионов. Все у нас имеется. Продукция местных производителей, природным богатством нашей области тоже восхищаемся каждый будний день в 17:20. Слушая радио Хит, смотри радио, ты получаешь возможность получить на сладенькое, как говорится. А в эфирной студии у нас вот имеются эти самые вкусные боксы. Сейчас на нашей трансляции можно открыть и посмотреть, что ж там внутри. И об этом хотелось бы поговорить. Уже полгода этими вкусными боксами с нами делится «Хлебзавод 7» города Новотроицка. Анна, пожалуйста, скажите, вот что было в боксах, что стало, как это вообще там, что там по-вкусненькому?
2: Ну, до сегодняшнего момента, да, в боксы мы клали булочки. Булочки сладкие, булочки сытные, улитки у нас замечательные есть с маком, со смородиной, конвертики с творогом, курники. То есть можно было, да, что-то к чаю и перекусить сытного. И также такая классика, как песочное кольцо с арахисом, кексы, маффины. Вот это вот могло достаться нашим победителям, да, дозвонившимся. А сегодня мы презентуем новинки наши, совсем недавние. Вот в боксе есть профитроли шоколадно-ореховые, профитроли апельсиновые. Мы их стали производить буквально на этой неделе, поэтому это прям такой сюрприз, сюрприз. И также очень изысканные торты, в виде пирожных они в боксе, да, представлены. Торт Мишель, шоколадный мусс, карамель, карамельный крем с пряностями. Очень изысканный такой прям французский десерт, французская классика. И торт миндальный, тоже такой эффектный торт, много слоев из миндальных коржей и сливочно такой ванильный крем, легкий. Ну, тоже обязательно попробуйте, и захочется повторить.
1: 100%, я уже не могу удержаться, слюнки так и текут. Но мы все-таки любим, когда наши слушатели рады и, конечно же, получают на сладенькое. Номер 21-137, прямо сейчас набирайте, дозванивайтесь к нам в эфирную студию, чтобы попасть к нам, сделать все. Вам нужно и ответить на нам правильно на вопрос о нашем любимом краю, как обычно. Вот он на экране. Сейчас вкусный, сладкий бокс, который можно, собственно, получить. Так что заглядывай скорее, и тебе поможет наш номер 21-103-7. И давайте знакомиться. Добрый день.
3: Добрый день.
1: Как зовут?
3: Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Как настроение?
3: Ой, отлично.
1: Здорово. Заулыбалась. Очень хочется, да, вкусный бокс?
3: Конечно,
1: получить.
3: Новиночки, если там, тем более, еще новиночки мы не выигрывали, не получалось, а вот до этого бокса выигрывали, вкусненько все было.
1: Замечательно. Спасибо, скажем «Хлебзаводу 7»?
3: Конечно, спасибо большое, очень вкусно у вас выпечка, и все булочки, и все пироженки, все-все попробовали, и хлеб отменный.
1: Ой, здорово. Ну, чтобы новый бокс получить, надо на следующий вопрос мне ответить. Итак, внимание, как звали первого руководителя города Орска при советской власти? Первый вариант ответа – Канфер Иван Агапович. Второй вариант ответа – Малишевский Аркадий Николаевич. И третий вариант ответа – Назаров Василий Иванович. Кто из этих мужчин был первым руководителем города Орска?
3: Не помню, давайте наугад, первый вариант.
1: К сожалению, ответ неверный. Тебе большое спасибо, что к нам дозвонилась по номеру телефона 21-103-7. Продолжим мы с тем, кто тоже к нам дозвонился.
4: Алло.
1: Добрый день.
4: Алло. Добрый день.
1: Как зовут?
4: Елена.
1: Елена, очень приятно. Как у тебя сегодня настроение?
4: Алло.
1: Да-да-да, как настроение?
4: Отличное.
1: Это замечательно. Так, ну что же, к продукцию хлебзавода города Новотроицка 7 пробовала?
4: Да.
1: Так, что понравилось больше всего?
4: Ну, хлеб очень вкусный, выпечка.
1: Здорово. Но чтобы получить теперь вкусный бокс, вот по всякими вкусняшками, нужно ответить. Готовы дать ответ или повторить вопрос?
4: Повторите, пожалуйста.
1: Как звали первого руководителя города Орска при советской власти? Канцлер Иван Агапович Малишевский, Аркадий Николаевич или Назаров Василий Иванович? Какой вариант ответа?
4: Второй.
1: Действительно, парк Мальшевского, собственно, присутствует в городе Орске и доказывает это. Не забываем о том, что всегда любимым краем можно узнать в Орском краеведческом музее. Туда заглядывайте, там бережно сохранили историю родного города. От вас привет и пожелания, и спасибо, наверное, хлебзаводу номер 7, город Новотроицк.
4: Спасибо, конечно, большое. Привет ведущим. Хорошего настроения всем.
1: Замечательно. На линии остаемся. Расскажу, как можно будет забрать свой подарок. А мы совсем продолжим. Напомню, что еще у нас один бокс будет на розыгрыш, так что оставайтесь с нами. Сделай громче.

Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: А весело припеваючи здесь в эфире «Смотри Радио Хит», «Смотри Радио». Мы сегодня общаемся на самые вкусные темы, запивая все это вкусным чайком здесь в эфире вместе с Анной Владимировной Атлановой, представителем кондитерского производства «Хлеба», завод номер 7 из города Новотроицк. Да-да-да, друзья, ежедневно в будни мы именно от этого завода раздаем за правильные ответы на вкусных знаниях наши вкусные боксы. И, конечно же, вместе с вами здесь в эфире сегодня уже один бокс разыграли, разыграем еще один. Но хочется еще о вкусностях поговорить, а именно о тех вкусностях, которые вот действительно можно со всей душой и радостью подарить близким и отвезти даже в какой-то другой город. Да, знаю, у вас имеется такой самый невероятный пряник. Вот об этом, пожалуйста, нам поподробнее расскажите, как идея родилась и что там вообще за пряники.
2: Это такое вот небольшое изделие, которое я сама очень люблю расписывать пряники. Всегда это делала вручную.
1: Красота.
2: На праздники все. Новый год, 8 марта. Это для меня такой отдых и творчество, и радость. И это очень красиво. Но осчастливить я могла немного, потому что руками много не нарисуешь, да. Вот. И хотелось как можно больше, и мы приобрели оборудование. Это пищевой принтер с пищевыми чернилами, печать, где можно делать печать на разных кондитерских изделиях. Чем хорош пряник? У него долгий срок хранения, и его можно как сувенирную продукцию везти там в разные города и веси, как привет из родного города, как гордость, что ли, потому что мы все специалитеты города Орска и города Новотроицка, естественно, постарались разместить и орская яшма, и наши видовые такие там площади, драмтеатр, парк строителей, все стеллы города Орска, там, города Новотроицка. То есть, так душевно, честно говоря, душевно, и плюс вот эти теплые надписи, которые там. Поэтому прекрасный подарок, который можно не бояться, что с ним что-то случится. Ты его довезешь, и он довольно вкусный, ко всему прочему.
1: Здорово, друзья, если вы еще не пробовали, тем более не дарили близким, обязательно заглядывайте к производителю хлебзавода номер 7 города Новотроицка. Ну а подарки у нас в эфирной студии тоже есть, свои подарки. А прямо сейчас можно заглянуть и посмотреть на те самые вкусные боксы с новым ассортиментом, который мы, собственно, и разыгрываем. Один уже бокс нашел своего счастливчика хозяина, кто сегодня будет лопать его, а вот кто получит второй, мы еще пока не знаем. Но знаем точно, что у нас есть классный вопрос о нашем любимом крае, что, собственно, мы каждый будний день и делаем. Задаем такие вопросы и раздаем эти вкусные боксы. Номер 21137. Набирайте, дозванивайтесь, отвечайте верно на вопрос, и вот эти вот вкусняшки достанутся именно вам. Есть звоночек у нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Юлия.
1: Очень приятно. Юленька, как настроение, как проходит среда?
3: Отлично, выходной сегодня.
1: О, замечательно. Ну что же, что больше всего нравится из продукции хлебзавода номер 7 города Новотроицкого?
3: Ой, вот мой ребенок прям по курникам тащится. У нас все прям через дом.
1: Поддерживаю. Курники топ просто.
3: А так все вкусно, хлеб вкусный очень.
1: Замечательно. Ну что же, чтобы получить вот вкусненький набор со свежими вкусняшками, нужно все-таки ответить мне на вопрос. Готовы?
3: Готово.
1: Осень в Орске не всегда была дождливой. В каком году 20 века был самый жаркий сентябрь? Было это давненько, но нужно вспомнить. Это было в 1942 году, 1966 году или же в 1973 году?
3: Ой, ну здесь только на бум.
1: Конечно.
3: Давайте 66-й,
1: к сожалению, неверный ответ. Спасибо, что была с нами на связи. Давайте снова набираем, друзья, все, кто только что сбросил номер 21137. И есть звоночек. Приветствую.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте, как зовут?
4: Светлана,
1: очень приятно. Как ты у нас проводишь эту среду?
4: На работе.
1: Кофе-брейк был уже?
4: Пока нет.
1: Вот, к нему, значит, готовимся, да, выигрываем бокс.
4: Постараемся.
1: Хорошо. Итак, вопрос повторить.
4: Если можно, да.
1: Осень в Орске не всегда была дождливой. В каком году 20 века был самый жаркий сентябрь? В 42-м, в 1966-м или в 1973-м?
4: Ну, давайте попробуем 73.
1: Давайте, и правильно попробовали. В среднем температура в 73 году в сентябре составляла 28,3 градуса. Вот нам бы сейчас такую погоду, было бы вообще классно. Согласны со мной?
4: Да, конечно.
1: Но я уверен, вам уже стало жарче от того, что получили вкусный бокс. Согласны со мной?
4: Да, спасибо большое.
1: Ну да, давайте передадим привет и всем, и спасибо скажем как раз хлебозаводу 7 города Новотроицк.
4: Хлебозаводу 7 огромное спасибо. Действительно, продукция очень вкусная. Часто берем, заезжаем на ужин, на обед. Очень нравятся и курники, и хлеб, и кренделя. И вообще ассортимент очень богатый. И к тортикам еще не переходили, пока только присматриваемся к этой витрине.
1: Обязательно надо попробовать. Хоть и говорят, к осени уже нужно переходить на что-то менее сладкое. Ну, а вам сладкого дня. На линии остаемся. Скоро расскажу, как забрать свой подарок. Окей?
4: Спасибо, да.
1: Ну, а вы, друзья, не забывайте, что каждый будний день мы радуем вас такими боксами, такими классными вопросами. И все это благодаря хлебозаводу номер 7 города Новотроицка. Анна Владимировна, прошу вас рассказать нам, вот где можно здесь и прямо сейчас пойти и попробовать ваши вкусные тортики и всю выпечку, в каких городах, по каким адресам?
2: Вкусные торты и выпечка представлены сейчас у нас в городах Орск и Новотроицк. В городе Орске это на проспекте Ленина 90, проспект Ленина 57, Краматорская 36, Пацаева 21/1. И в городе Новотроицке на улице Советской 62, насколько да, я помню, Комсомольский 2, Советская 118, Губина 2, возле хлебозавода непосредственно. Вот, пожалуйста.
1: Замечательно. Обязательно, если вы голодный, и даже если не голодный, заглядывайте, вкусников всегда много. Лично от себя кому-то хотите пожелать чего-то, передать приветы?
2: Ну, я хочу поблагодарить всех слушателей и участников вот этого прекрасного проекта «Вкусные знания» за такие отзывы добрые, которые говорят, да, когда приходят, и за доверие, когда выбирают нашу продукцию. Вот. Всем вкусных знаний. Ждем всех.
1: Здорово. Огромное спасибо. Сегодня со мной в эфире представитель кондитерского производства хлебозавода 7 города Новотроицк Анна Владимировна Атланова. Вместе с нами, друзья, давайте тоже продолжим делать день этот ярче в эфире «Смотри радио».
0: Смотри вперед. Смотри. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
4: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
6: ООО «Авина». Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Плюс 20 за окном в Орске. В этот момент, друзья, вечером будет плюс 16 градусов. В Ясном сейчас плюс 20, вечером будет плюс 13. В Кумдыке-Медногорске плюс 20, вечером будет плюс 14. А в Оренбурге сейчас плюс 20, вечером будет плюс 15 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама.
9: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готова к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Агайском муниципальном округе загорелась сухая трава. Очаги пожара расположены в районе населенных пунктов Писаревка и Новониколаевка. Как сообщили в МЧС России, угрозы населенным пунктам нет. Площадь возгорания уточняется. На месте работают сотрудники ведомства. Оренбуржец лишился свободы и автомобиля за нетрезвое вождение. В Соль-Илецке на улице Вокзальной сотрудники ГАИ остановили «Ладу Приору», за рулем которой был мужчина, ранее привлекавшийся за вождение в нетрезвом виде. Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Лишил прав на 1.5 года и изъял автомобиль, передав его государству. В России обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, за последние годы возможности устроить ребенка в детский сад заметно расширились. При этом развитие инфраструктуры продолжится. До 2030 года планируют капитально отремонтировать больше 2200 зданий и построить не менее 100 новых детских садов. Только до конца этого года хотят обновить еще более 200 зданий. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и продолжаем согревать своими улыбками всех в округе. Конечно же, музыка тоже принимает непосредственное в этом участие. А мы же говорим о том, что на горизонте уже маячит вечер этой среды. Давайте вместе с нами украсим ее и сделаем приятнее, а музыка поможет.
2: Смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Все на лед! Пропусти серию домашних игр любимого клуба.
9: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
10: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
11: Не грузятся новости. Интернет пропал.
12: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
12: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

спеша, друзья, двигаемся в сторону вечера среды. А почему не спеша? Потому что нужно абсолютно все дела и задачи, которые были на сегодняшний день у вас поставлены, выполнить, чтобы потом ничего не отвлекало от любимого, ничего не делания вместе с нами. Даже ничего делать не нужно для того, чтобы настроение поднималось, потому что мы вместе с вами его поднимаем с помощью лучшей музыки. Так что давай присоединяйся и не стесняйся делать громче.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: Небо-парк. Время взлететь.
5: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
6: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
7: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1. На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри Радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Что было раньше?
12: Раньше.
11: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
12: «Подушка-шоу».
11: Категория

0: 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

В эфире «Смотри радио» с Гергерт и Зиверт, которые скидываются на наш отличный вечер. И мы тоже готовы внести свой вклад в то, чтобы вы наслаждались моментом, дорабатывая. Давайте уже сегодня продумаем четкий план действий на этот вечер, чтобы точно все успеть, увидеть всех близких и насладиться моментом. Кстати, о близких. Им не забывайте об этом сообщать. Загружайте свои эмоции через портал «Смотри.радио» и делитесь с нами своим настроением. Ну, а мы поделимся лучшей музыкой, чтобы ваше настроение становилось еще ярче.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оренбургская трасса в районе Новотроицка в дыму. Движение автомобилей на данном участке затруднено. Это последствия бушующего в Гайском округе степного пожара. Еще одно возгорание зафиксировано в районе поселка Победа в Орске. Жители активно помогают сотрудникам МЧС. Люди используют все, что есть под рукой, чтобы справиться с огнем. Едкий дым от огня заволок жилые дома и улицы. Информация оперативная и уточняется. Городской пляж на Урале консервируют на зиму. В Оренбурге спасатели прекратили дежурство 23 сентября. Рабочие разбирают деревянные конструкции, демонтировали забор, убрали кабинки для переодевания и готовятся вывести шезлонги с зонтиками на склад городского управления ЖКХ. Пляж организован 2 года назад, но после наводнения 2024 года его переместили из-за небезопасности. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил о планах создать новый официальный пляж в Зауральной роще на другом берегу реки. Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% до 13 400 рублей. При этом чаще ездить в сервис водители не стали. В среднем один автовладелец обращается туда меньше 2 раз в год. Зато сами ремонты становятся сложнее и дороже. Помимо замены масла и расходников, россияне чаще приезжают с проблемами подвески, двигателя, трансмиссии и электрооборудования. Стоимость работ за год выросла в среднем на 10-15%. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.

0: началом на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, радуемся каждой секунды этого дня, особенно когда эти секунды перевалили уже ближе к вечеру. Да-да-да, вечер среды, вот и с нами, 17 часов и 5 минут на наших студийных. Всем и каждому желаем только ярких эмоций, чтобы вечер не прошел впустую, делаем громче.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 30 сентября и в эту среду отмечаем День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Также День мурлыканья и подтягивания и День интернета в России. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именинников у Веры, Надежды, Любви, Софии, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зиона и Павла с Иваном именины. Их и поздравляем!

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

воспоминания о теплом и, конечно же, всегда остающемся в нашем сердечке лете. Джонни и Федук только что здесь в эфире. Ну, а мы готовы новые воспоминания здесь прямо сейчас создавать вместе с вами. Так что, не стесняясь, заглядывайте к нам на портал smotri.radio. Вместе будет веселее и, конечно же, музыка поможет. На горизонте будет Полина Гагарина, Кима Саунд и Никлбэк уже далее.

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
5: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 8339.
7: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи выгодно покупай.
8: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
9: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
10: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Рядом с вами на одной волне. Делаем все возможное, чтобы вы вместе с нами тоже наслаждались каждой секундой этого вечера. Он уже наступил, и мы готовы его сделать еще теплее и ярче. Давайте вы присоединяйтесь, не стесняясь сделать громче. Тогда у вас непременно останется много ярких и теплых воспоминаний. Кстати, если уже такие имеются, закидывайте их нам через портал смотри.радио.

0: Реклама.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов. Также этой ночью ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 21. В Ясном плюс 19 сейчас. Ночью будет плюс 9. Завтра плюс 19. В Кондыке Медногорске сейчас плюс 19. Ночью будет плюс 7. Завтра плюс 21. Также в Оренбурге плюс 20. Ночью ожидается плюс 9. И ночью также будет плюс 8 под утро. А завтра днем плюс 22. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: вкусные знания у нас в эфире сегодня были не по плану, и не по плану сегодня вкусный Куликов у нас тоже тут. Со вкусом чего у тебя
1: там? А что это там у нас там?
0: Сейчас уточним.
1: У нас кусок показывают. Куликов здесь старается. Ты специально, что ли, там это?
0: Нет, конечно же, нет.
1: Вообще.
0: Но сейчас будет видно.
1: Вот, ну смотрите, ну смотри, как красиво. Я как будто за едой. Смотри, это берет эту рекламу, делает так. Куликова! Куликова ушла с камеры. Куликова, не закрывай Куликова. В общем, у меня сегодня последнее...
0: Вкусное настроение.
1: Ну как последнее, перед отпуском, ну, видите, да. Я прям такой отпускной. У меня пиццанутое настроение.
0: Классно.
1: Это когда хочется пиццы,
0: да?
1: И хочется веселиться.
0: Так что, друзья, веселитесь по-вкусному сегодня.
1: Будьте пиццанутыми, как мы.
0: Да, и желаю вам отличного настроения. Скоро услышимся. Спасибо.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. МЧС сообщила официальную информацию о пожаре в поселке Победа. Сейчас сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в районе поселка Победа. Одновременно горит сухая трава в Гайском округе в районе Писаревки и Новониколаевки. Еще один пожар тушат под Новотроицком в районе 213-го разъезда Старой Акермановки и Губерли. Всего на тушение этих пожаров работают более 60 человек и 19 единиц техники. Также задействован пожарный поезд. На место направили аэромобильную группировку МЧС по Оренбургской области. В Оренбурге оперативники задержали 24-летнюю женщину, которая украла имущество из частного дома с помощью гвоздодера. Подозреваемая проникла в дом, взломала дверь и похитила лобзик, электрическую пилу, фотоаппарат, болгарку и лазерный уровень. Часть украденного она сдала в ломбард за 5000 рублей. Полиция изъяла у нее фотоаппарат и лазерный уровень. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде запрета покидать место жительства. Федеральная антимонопольная служба с начала года завела 58 дел из-за нарушений на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала нефтяным компаниям и другим участникам рынка 91 предупреждение. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отмечают, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на радио Хит.
1: А, друзья, вот так бы я мог бы сейчас пародировать Макса Мочалова, но он нет. Жень Куликов здесь. Мы просто, знаете, вот если сейчас включите «Смотри радио», обязательно посмеетесь, потому что, ну, действительно похож. Похож. Одно лицо. В общем, друзья, Жень Куликов до 23:00 здесь.
2: Смотри. Смотри. Радио.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Что было раньше. Раньше.
11: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
12: «Подушка шоу».
11: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио, смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: это Артик Асти с композицией «Бриллиант». То один, одни экспонаты, бриллианты, одни горгоны. В общем, окружают нас. Вот, друзья, поэтому, мужики, будьте аккуратны, они рядом. В общем, да ладно, это шутка. Девушки, вас прекрасные, с прекрасной осенью тоже поздравляю. Вот дальше, знаете, вот хочется что-нибудь такое, я не знаю, что-нибудь такое вот про осень послушать. Хотите, а? Не вот это вот. Разноцветное стекло. Вот, а что-нибудь такое про осень. Поэтому хит на все времена, друзья, прямо сейчас.
1: Хит на все времена.
0: А вот песня «Осень» — один из самых знаковых треков дискографии Басты, друзья. Песня вышла в ноябре 2006 года. Давайте ее вспомним. Можно подпевать, а почему бы и нет. Давайте, у нас четверг. Завтра у нас классный день.

Видите, вот, как говорится, когда человек идет в отпуск, у него уже ближе всего идет пятница, да. Среда, друзья, сегодня. Вот так вот Куликов загнался немножко. Поехали.

Какой, да? Голос-то молодой у Басты, да, друзья? С композицией «Осень». И вот здесь, кстати, написала нам Арина. Арина поздравляет всех с этой красивым временем года, с этим. В общем, говорит, мы, говорит, на природу поехали. Говорит, такая красота. И красная, и желтая, и зеленая. Ну, а что вы хотели? Это осень, друзья. Да, есть как бы принятие. Вот это, да, вот эта вот депрессия, принятие. Вот сначала у нас депрессия будет от соплей, а потом принятие этих соплей. Ну и что? Ну, должна быть осень. А потом будет и красивая зима, друзья. Вместе с нами всегда веселее и теплее, друзья.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Закатлани в Газовик. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.com.
3: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Поделись хорошим настроением.
1: Звони.
0: 21 103 7.
1: Код города 35.

0: можно было к этой песне придумать всего, да? Но можно как гимн изжоги, зажечь огни земли. Или, знаете, когда острое поешь, такие огни сжигаются, друзья. Жень Куликов здесь. И, конечно же, ваше сообщение осеннее тоже здесь. Вот сегодня у нас такое пиццанутое настроение. Если включите «Смотри радиопортал», а там у меня кусок огромной пиццы, больше, чем я. В общем, вот так. Поэтому, хочется. Почему бы? Это, как говорится, дорого-богато, понимаете? В общем, конечно, вот тут написал нам парень Смолькин Александр. Огромный привет тебе. HVA написал. В общем, как я уже сказал, дорого-богато. Поэтому дальше у нас Джиган с композицией «Дорого». Сейчас, видимо, после последних событий вообще ему все будет очень-очень дорого. Ладно, давайте слушать, друзья. И, конечно, смотреть радио.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
2: Небо, парк, время взлететь.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
1: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
5: «Метеохит». Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, поговорим о погоде, друзья. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 9. В Оренбурге сейчас плюс 17, ночью будет плюс 8. В Ясном, Кундыке, Медногорске сейчас плюс 16, ночью будет плюс 2, плюс 3. А вот на Эльбрусе и на Эльбрусе – минус 3. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру, друзья.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохи.
10: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оренбургская трасса в районе Новотроицка в дыму. Движение автомобилей на данном участке затруднено. Это последствия бушующего в Гайском округе степного пожара. Еще одно возгорание зафиксировано в районе поселка Победа в Орске. Жители активно помогают сотрудникам МЧС. Люди используют все, что есть под рукой, чтобы справиться с огнем. Едкий дым от огня заволок жилые дома и улицы. Информация оперативная и уточняется. Городской пляж на Урале консервируют на зиму. В Оренбурге спасатели прекратили дежурство 23 сентября. Рабочие разбирают деревянные конструкции, демонтировали забор, убрали кабинки для переодевания, готовятся вывести шезлонги зонтиками на склад городского управления ЖКХ. Пляж организован 2 года назад, но после наводнения 2024 года его переместили из-за небезопасности. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил о планах создать новый официальный пляж в Зауральной роще на другом берегу реки. Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% до 13 400 рублей. При этом чаще ездить в сервис водители не стали. В среднем один автовладелец обращается туда меньше 2 раз в год. Зато сами ремонты становятся сложнее и дороже. Помимо замены масла и расходников, россияне чаще приезжают с проблемами подвески, двигателя, трансмиссии и электрооборудования. Стоимость работ за год выросла в среднем на 10-15%. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Как говорится, здрасте, тут не Настя. Ну что, хотеть провести с мужчиной в полном расцвете сил время? Тогда вы тыкнули правильную волну, друзья. Максимально лысый, максимально веселый, жизнерадостный Женя Куликов раскрасит серые будни своими красочными хитами. В новый час влетаем, смотрим и слушаем радио.
2: Смотри, смотри. Радио.

знаете, девочки, мальчики таксуют. Вот, кстати, в тему сообщения Виктор написал: передай, пожалуйста, привет моему, так сказать, другу, брату Андрею. Он сейчас таксует, поэтому, братуха, заработаем. Я тоже, говорит, работаю прямо сейчас. В общем, друзья, дальше звонки невероятно. Потом еще что-нибудь поставим. Это «Смотри радио». Погнали!

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slowdown были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart'а были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 40.

0: Автоэкспресс покупай.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: будет грустно, то бери и смотри радио. А тут позитивный Куликов, тут и гороскопчик сейчас будет. Погнали.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, мои хорошие, ну рассказать вам, что будет завтра у вас, 1 числа. Готовы? Погнали.
2: Овен.
0: Ну, ваша задача взять завтрашний день и как никогда рекомендовал, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него, вот знаете, все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом все распланировать, тем удачнее сложится день.
2: Телец.
0: Новые подходы и новые идеи завтра будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в этой сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
2: Близнецы.
0: Завтра такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Аккуратнее около близнецов. А самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.
2: Рак.
0: Завтра от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Так, купить пирожок, ага, вечером купите.
2: Лев.
0: Итак, львы, завтра ничто не будет преграждать вашему пути. Да, если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
2: Дева.
0: Вы завтра рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить. Нахрапом нынче ничего взять не удастся.
2: Весы.
0: Завтра вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Возможно, даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, конечно, разумеется, но...
2: Скорпион.
0: Вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе удовольствие поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности.
2: Стрелец.
0: Всегда приятно порадовать ближнего. Да, завтра вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. В общем, если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей.
2: Козерог.
0: Да, побалуйте себя завтра. Постарайтесь усладить как бы собственную особу, насколько возможно, более разнообразно и полно. Так, чтобы вот на послезавтра трудно было вспомнить о происшедшем.
2: Водолей.
0: Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет, если вы вот предприняете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний. Тогда будет классно все.
2: Рыбы.
0: Завтра, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Да, займитесь лучше чем-нибудь приятным, но совместить вообще не удастся. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья. Погнали дальше. Хорошие треки сейчас будут.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры – сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Вот знаете, я всегда гриппу говорю, забери сопли с собой, ну давайте-ка уже все, ну давай. Ну не хочу болеть, я хочу как бы работать, но меня берут и в отпуск отправляют. Вот так как-то, друзья. Женя Куликов здесь, на Смотри Радио, давайте-ка дальше сообщение ваше зачитывайте. Кто нам здесь что написал? А вот, написал, классная новинка. Нам написали, кстати, заходите у нас ВКонтакте, там новинки появились. Вот это вот все, посмотрите, послушайте и оцените, и поставите нам лайки, почему бы и нет. Опять же, Смолькину Александру огромный привет от HVA или HVA. В общем, и так далее. Хабиб, в общем, представил новый трек. Поэтому давайте слушайте, заходите. Ну а пока будем смотреть радио вместе с Егором Кридом и Артикасти про карму. Вот что им сделать плохое, а вам прилетит, да. Да и мне прилетит. Поэтому делаем всегда все позитивно и красиво.
1: В твоем ритме. Смотри радио. Ты же.

0: Сделаем вместе вот это. В общем, смотрите, как будто, да, слону на хвост наступили. Вот этот звук, да? Как будто мы Маугли где-то. Друзья, и вот сообщение прилетели с хорошей осенью. Нас поздравляет Марина. Марина также говорит, передайте привет Жене, моей Надюшке, сеструшке. И, конечно же, моей маме на Ларисе. Вот, передали, друзья. Дальше у нас будет реклама. Ну, а потом музыка на Смотри Радио.
1: Реклама. Внимание, внимание, всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 2530. 3.73.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Устали от серого асфальта?
2: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
4: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
4: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33 04 70.

вот эта вот замечательная композиция Тима Масс и Брайан Молко First Day. Вот как раз завтра, знаете, 1 октября, первый день моих, так сказать, каникул. Завтра ухожу в отпуск, поэтому First Day мой завтра будет прям по полной. В общем, друзья, мы сейчас совсем скоро перейдем в новый час, будет 20:00. В общем, а там будут еще и новости классные, поэтому не переключайтесь, смотрите и слушайте радио вместе с нами.

0: на Урале 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. МЧС сообщила официальную информацию о пожаре в поселке Победа. Сейчас сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в районе поселка Победа. Одновременно горит сухая трава в Гайском округе в районе Писаревки и Новониколаевки. Еще один пожар тушат под Новотроицком. В районе 213-го разъезда Старой Акермановки и Губерли. Всего на тушение этих пожаров работают более 60 человек и 19 единиц техники. Также задействован пожарный поезд. На место направили аэромобильную группировку МЧС по Оренбургской области. В Оренбурге оперативники задержали 24-летнюю женщину, которая украла имущество из частного дома с помощью гвоздодера. Подозреваемая проникла в дом, взломала дверь и похитила лобзик, электрическую пилу, фотоаппарат, болгарку и лазерный уровень. Часть украденного она сдала в ломбард за 5 тысяч рублей. Полиция изъяла у нее фотоаппарат и лазерный уровень. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде запрета покидать место жительства. Федеральная антимонопольная служба с начала года завела 58 дел из-за нарушений на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала нефтяным компаниям и другим участникам рынка 91 предупреждение. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отмечают, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, 100 тенге 19 рублей 11 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А пока вы здесь, знаете, ужинаете, я тут нашел новость. Победа сборной России, друзья. Футбольная сборная России обыграла Иран со счетом 2-0 в товарищеском матче. Оба мяча забил Александр Головин. Иранцы умеют вроде играть, да. Наш наконец-то в футболе побеждают. Ура, это хорошо. В новый час летаем.

0: А это, знаете, переделал эту песню. Вот «Я дорога, я дорога». Это когда, знаете, вот переделают у нас, да, вот асфальт положат, когда вот дожди, да. И потом едешь по этим кочкам, и так, да что это за. И такая, я дорога, отвечает дорога, а не какая-то там ерунда. Давайте дальше, друзья, смотреть радио вместе вместе с Женей Куликовым. Погнали!
1: Вау. Новый трек.
0: Новый трек.
1: Новая энергия.
0: И новые, и старые. Все у нас есть, друзья.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь – и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
3: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
4: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

что, мои хорошие, знаете, какую новость сейчас я вам принес? Хорошую. Меня потом нет, оставить у живых. На борту Международной космической станции МКС воспроизвели гастрономический сет современной русской кухни. Космонавты готовили его одновременно с бренд-шефами из тех же продуктов и по тому же меню. В общем, друзья, там, значит, приготовили вкусняшки всякие. В сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, значит, это икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, говяжьего языка, хрена, ну как же без него, брусники, фундука, сгущенки, домашнее печенье и иван-чай с чабрецом. Вот так вот. Совместный ужин завершил гастрономический фестиваль «Первые в космосе» сезона 2026 года. Вот видите, как классно. А у нас вот гастрономическая неделя здесь. Нам тоже приносят всякие вкусняшки, поэтому пойду-ка я перекушу, друзья. Ну а вы смотрите радио дальше. Погнали!

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну что, мои хорошие, пришло время рассказать интересные новости. В общем, смотрите, спортивные рекорды за этот месяц. Сегодня подводим итоги сентября, друзья. Итак, 19-летний китайский пловец Джан Чжаньшоу завоевал 7 золотых медалей на азиатских играх в Японии, установив рекорд по количеству золота на одних играх. Представляете, 7 золотых медалей. Вот это мальчик дает. Молодец. Ну, знаете, это вот когда вот этот спорт, всю жизнь спорте, да, они там ни компьютер не видят, ничего не видят, там не фотографируются даже, они вот только спорт. Ну, видите, ну, достиг, молодец, 7 золотых медалей, потом можно переплавить, что-нибудь купить. В общем, да ладно, шучу, это я. Друзья, и, конечно же, сообщения ваши, вот они, золотые мои, так сказать, россияне, вот, пишут мне здесь. Знаете, а включите Артик Асти, девочка, танцуй, написала нам Маша. Маша, давай, значит, девочка, танцуй. А знаете, мне кажется, многие парни так говорят своим девчонкам, потому что новый iPhone скоро выйдет. Танцуй. Ладно, шучу, опять шучу. Артикасти, девочка, танцуй. Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
4: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17, да, ночью будет плюс 8, в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 7. В Ясном плюс 11, ночью ожидайте до плюс 3, а в Кунтке-Медногорске сейчас плюс 12, ночью плюс 2. На Эвересте минус 26. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Да, друзья, Радиохит нужен нам как осени сопли, как человеку иммунитет или как бабушкам фраза «Иди в свой двор, давай бесись!» или про пылесодник там. В общем, мы все разные. Нас объединяет хорошее настроение и отличная музыка. На «Смотри радио». Погнали дальше.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Поделимся саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чаты». Вспомни, как это

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 1 октября. Готовы послушать? Тогда погнали!
2: Овен.
1: Ваша задача — взять завтрашний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него, знаете, все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.
2: Телец.
1: Новые подходы и новые идеи завтра будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в этой сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
2: Близнецы.
1: А завтра такой день, вот когда от вас можно ожидать все что угодно. Да, самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.
2: Рак.
1: Завтра от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет половина дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.
2: Лев.
1: Завтра ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь, сами рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
2: Дева.
1: Вы завтра рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить. Нахрапом нынче ничего взять не удастся.
2: Весы.
1: Да, завтра вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Да, возможно, даже немного подзаработать, раздавая советы. Вот так завтра буду. Это дело и вот это. Вот что значит у меня завтра отпуск.
2: Скорпион.
1: Завтра вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности.
2: Стрелец.
1: Всегда приятно порадовать ближнего. Завтра вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется вот сходить в музей.
2: Козерог.
1: Итак, побалуйте завтра себя. Постарайтесь усладить как бы свою собственную особу, насколько возможно, более разнообразно и полно, так, чтобы на послезавтра трудно было вспомнить о происшедшем, да.
2: Водолей.
1: Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, конечно, и расстроиться как бы можно, да? Однако лучше будет, если вы предприняете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбки-бульбуль, завтра пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Ну, совместить вообще не удастся. Гороскоп был составлен сайтом igniu.com. Ну, а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. We'll be right back.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в

0: раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
1: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: сердце не морозит. Это что за женщина там громче города кричит? А я знаю, что громче города всегда ревет. Это полумотоциклисты вот эти ночью, которые... Где же вы днем? Днем вы, видимо, учитесь, да? Где-то там работаете, да? А ночью вы ходите, как вампиры вот эти вот. Аж прям, знаете, вот так вот так... Да хватит, пожалуйста! И вот, знаете, сразу такое вот, как вот в этом было, в GTA, помните, когда так кидает, шипы, когда проезжают машины. Вот это прям бесячее, ребят. Ну, давайте потише ночью, а. Я понимаю, я уже говорю как старик, потому что я уже стар, я очень стар, я суперстар, и все равно нервы, ну, поберегите мои, пожалуйста, и людей. Все по вас просят потише. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, дальше мы смотрим радио Holy Flame, Тону. Ну а потом расскажу о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Старше 16 лет.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, ночью будет плюс 8. В Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 7. В Ясном, Кунтаке, Медногорске плюс 11, плюс 12, а ночью будет плюс 2, плюс 3. На Эвересте по-прежнему минус 26, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама.
8: В магазинах «Народный» диетический продукт мяса кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, если у вас мокнут майки, это одно из двух. Либо температура, и надо ее сбить, или Женя Куликов в эфире. В общем, друзья, поехали в новый час. Еще больше музыки, еще больше настроения. В общем, классно. Перед отпуском Женька здесь тусит.
2: Смотри.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slow Down были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
2: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Устали от серого асфальта?
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: А это Кэлин Харрис. Вот это про Саммер пел, помните, да? Наверное, не помните, да и ладно. В общем, смотрите, что хотел рассказать. Фестиваль фонтанов произошел в этом месяце, друзья. Петергоф прошел осенний фестиваль фонтанов счастья, называется. Вот эта вот красота вся, да? В общем, который посетили почти 30 тысяч человек в первый день. А вы были в Петергофе, а? Я был давным-давно, но мне очень-очень сильно понравилось. Поэтому, если вы поедете в Питер, обязательно заскочите туда. Ну что ж, дальше у нас будет Ирма Айкноу. В общем, ну, Ирма Витальевна я ее называю. Ну, я не знаю, почему. Просто звучит.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: реклама. Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры – сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь.

знаете, в детстве у нас зоопарки такие были. Можно было смотреть, но не трогать. А сейчас контактные, да. А сейчас даже вот раньше радио можно было слушать, а сейчас нас можно еще и смотреть, но нас не трогай, как в зоопарке. В общем, друзья, вообще, что хотелось рассказать? Хотелось вам передать приветы тем, кто сейчас еще на связи, на волне 103 и СМ, СМ. В общем, конечно же, всем хорошего настроения. В общем, там, говорит, на улице очень холодно, поэтому нос свой и все части тела держим, конечно же, дома. Вот, Сашка написал: «Пусти с Мишкой в санаторию». Женя, куда? Сашка, пусти с Мишкой в санаторию. Женя, ты кто? Что за Сашка? В какую санаторию? Ну, Женя, это я. В общем, ладно. И тут, знаете, тут говорят, вот дальше дискотека «Авария». Если хочешь остаться, так просишь, чтобы не уходил я в отпуск. Ну, а куда деваться? Уйду. Пошел. Смотри.

0: Реклама.
1: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ра-ра-ра-ра-рам-пим-пим-дам-пом. Расскажу о погоде прямо здесь, сейчас. Ладно, друзья, мне уж пора в отпуск. Вы видите, да, уже все, уже температура. В общем, сейчас в Орске плюс 15, ночь плюс 8, в Оренбурге плюс 12, ночь плюс 7, в Ясном плюс 10, ночь плюс 3, в Кунтке, Медногорске плюс 10, ночью плюс 2. Два вам градуса. На Эвересте минус 26, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено. Метеохит.

Вот знаете, это было, когда вот я в детстве спрашивал отца: папа, а почему вот это? Почему это? И вопрос был без ответа. Он мне говорил: бери вон эту энциклопедию и читай. Вот так. А у вас сейчас, видите, есть и все вы можете спросить. Ну, классно, в общем. Ладно, друзья, Женя Куликов идет в этот... Вот, добро идет на крышу, а Женя Куликов идет в отпуск. Все, всем пока-пока, счастливо. Целую. И тебя.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

своем ритме. Как всегда, смотри радио.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс.
2: Макс.
1: Макс.
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: нас. Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет», Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
1: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
2: Макс!
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: там твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом.

0: реклама.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.